Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: будем готовы.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. То, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России.

Итак, самое начало 20 века. Мы с вами на Вознесенском проспекте в городе Екатеринбург. Сейчас это улица Карла Либкнехта. Прямо напротив нас двухэтажная усадьба. Часто дом номер 36. На первом этаже лавка, складские, торговые помещения. А на втором живет семья хозяина магазина. В двери этого магазина заходит самая разнообразная публика. И мальчики посыльные, и приличная публика. При этом одетая прямо нарядно. И даже крестьяне иногда тоже приодетые. Это необычно, потому что приличная публика ходит в лавки редко, посылает слуг в основном. А еще, если мы обойдем этот дом со стороны улицы Клубной, нынешней Первомайской, то увидим необычную деревянную пристройку. Она выше основного здания, высотой примерно в 3 этажа, но при этом стена, глядящая на север, построена с наклоном, и во всю стену сделано огромное витражное остекление. Этот дом известен не только в Екатеринбурге и даже не только на Урале. Здесь располагается фотоателье и фотографический магазин Вениамина Леонтьевича Митенкова, знаменитого уральского фотографа и бизнесмена. Давайте разберемся на примере этого фотоателье, как работала фотомастерская до революции, зачем и в каких случаях людям тогда нужно было фотографироваться, и как вообще работал этот бизнес.

Тут я сделаю небольшое отступление. Я не всегда буду говорить только про фотоателье Митенкова. Некоторые общие вещи я буду описывать, опираясь на то, как фотобизнес был устроен в Российской империи в принципе. Но в любом случае, давайте сначала познакомимся с самим Вениамином Леонтьевичем. Он родился в 1857 году на Урале, в Миассе, был старшим из 6 детей. Отец был кожевенником, мать была глубоко верующей, считала, что светское образование – это грех, и поэтому в начальную школу Вениамин не ходил. Но, однако, он овладел и грамотой, и счетом. Родители отдали его учиться к дьяку местной часовни. Семья была зажиточной. Когда Вениамину было 15 лет, они поехали в Москву на политехническую выставку. Эта выставка была довольно громким событием. Там демонстрировались разные научные экспонаты и технические достижения. Но для нас самое главное, что на этой выставке юный Веня впервые познакомился с фотографией. Ну, собственно говоря, он сфотографировался там с мамой и папой. И это прямо обычная ситуация для дореволюционных жителей. Крупные события, в первую очередь ярмарки и вот такие вот выставки, привлекали много посетителей. И поэтому там фотографы часто устраивали свои павильоны. И вот сделать памятное фото на выставке или на ярмарке было даже таким более-менее обязательным пунктом в чек-листе. Ну, если, конечно, у вас были на это деньги. Это было чуть ли не традицией. Даже если у вас было много прям денег, даже если вы могли позволить себе собственный фотоаппарат, вы все равно фотографировались на ярмарке. Даже великие князья так поступали. Хотя, казалось бы, да, родственники царя могли фотографироваться в любое время. В общем, это была такая традиция. И если посмотреть на этот самый портрет Вени с родителями, то мы увидим отца и мать с довольно суровыми лицами. Никто не улыбается. На дореволюционных фото, если вы вообще замечали, люди редко улыбаются. Ну, потому что фотографирование — это дело серьезное. У некоторых было вообще одно фото за всю жизнь. Тут для шуточек не место, понимаете? И вот на этой фотографии отец и мать одеты очень прилично. Отец в пиджаке и жилетке, и с галстуком, а мать с брошью на шее. Прям очень солидно все. Еще через 3 года после этого Вениамин Митенков устроился на работу на «Золотые прииски». Работал он в офисе конторщиком, его даже вроде бы взяли за хороший почерк. И вот тут он уже близко познакомился с первыми людьми, которые имели фотоаппараты в личном пользовании. Возможно, именно они познакомили Вениамина с фотоделом, возможно, он еще читал специализированную прессу, потому что уже тогда выпускали журналы для фотолюбителей. Ну, мы точно всего этого не знаем, но знаем, что еще через год Митенков уже отправился по окрестным селам и приискам с фотоаппаратом снимать местных жителей. На Урале жило много старообрядцев. Кстати говоря, есть версия, что семья Митенкова тоже старообрядческая. Известно, что не все старообрядцы были готовы фотографироваться. Грех это, знаете. Да и не старообрядцы тоже могли побаиваться. Но, тем не менее, Митенков привез из этой поездки не только снимки, но еще немного заработанных денег за фотографирование. И вот в 1880 году, в 23 года, Митенков открыл в Миассе свое фотоателье. Откуда у довольно молодого человека деньги, непонятно, честно говоря. Отец умер за 2 года до этого. Возможно, Митенков пустил в ход наследство, мы не знаем. Но еще через 3 года Митенков переезжает вместе со своим фотоателье в Екатеринбург, потому что понятно, что в столице Урала клиентов и возможностей больше. Но зато в Екатеринбурге еще есть конкуренция. В Екатеринбурге к этому моменту уже было несколько фотоателье. Самым главным было ателье Ивана Терехова. Терехов имел медали за фотографии с международных конкурсов. Он считался лучшим в Екатеринбурге. Но, правда, к моменту приезда сюда Митенкова Иван Терехов уже умер, и делом управлял его младший брат. Митенков снял здание на той же улице, что и фотоателье Терехова, оборудовал комнату для фотографирования и заказал рекламу в местной газете. Точнее даже, это была не реклама, это была джинса, то есть скрытая реклама. Она была оформлена как такая небольшая заметка. И вот как она начинается. Совершенно естественно и понятно желание каждого из нас иметь схожий и хорошо исполненный портрет близкого или дорогого нам лица. Но, к сожалению, осуществление этого желания не так легко, как кажется. И там дальше описывается, что вот, к сожалению, чтобы рисовать портреты, нужны художники, а хороших художников в провинции нет.
Получается, нужно фотографироваться. Но вот и фотографов хороших мало, знаете. Нужно, чтобы люди понимали, как ставить свет, чтобы подчеркнуть естественную красоту, как поставить красивый фон. И вот после этих пассажей мы читаем. На днях мы случайно зашли во вновь открытое фотографическое ателье господина Митенкова и должны сказать, что виденные нами его работы вполне отвечают вышесказанным требованиям современного фотографического искусства. Мягкость полутонов, изящество и отчетливость работ вообще не оставляют желать ничего лучшего. Они напоминают скорее кисть художника. Несмотря на прекрасное исполнение, цены, назначаемые господином Митенковым, весьма невысоки и общедоступны. Мы уверены, что его работы не останутся незамеченными нашей публикой, и он будет иметь успех в Екатеринбурге. Совершенно случайно зашли репортеры фотоателье, ну что, бывает. Но отдельно в этой заметке еще упоминаются так называемые перспективные группы. Это было ноу-хау Митенкова. Обычно людей в кадре располагали тогда на одной линии, в ряд, чтобы фокус не терялся. Но Митенков использовал специальную технику, которая позволяла расставлять людей в сложном порядке. Кто-то впереди, кто-то на фоне, и все были в фокусе. Довольно скоро к Митенкову пошли люди, а мы сейчас с вами давайте разберемся, зачем вообще люди ходили фотографироваться в то время и какие услуги предоставляли тогдашние фотоателье.

Давайте подумаем над пользовательскими сценариями того времени. Зачем вообще может понадобиться фото? Можно представить, что они нужны на документы, например, на паспорт или в какую-нибудь анкету. И нет, фотографии в паспортах стали обязательными только в 1937 году при Сталине, не говоря уже о том, что паспорта сами по себе в Российской империи были необязательны. Крестьяне, например, могли всю жизнь вообще прожить без паспорта и не чувствовать ни малейшего неудобства. Что еще есть? Например, свадебное фото. Сейчас ни одна свадьба не обходится без нанятого фотографа, но до революции это было редкостью. Ну, то есть, я имею в виду, что фотографов на саму церемонию и на праздник не звали. Хотя вот фотоателье новобрачные уже ходили. Так что тут ставим чек. Есть еще довольно распространенный специфический сценарий того времени. Во время русско-японской и Первой мировой войны новобранцы довольно часто шли фотографироваться в форме. Но это как бы такое, фотография на память для родных, потому что мало ли что может случиться на войне. Но если у тебя фотобизнес, то понятное дело, что рассчитывать на таких клиентов не стоит. Какие еще могут быть цели? Ну, например, представительские, да? Знаете, как сейчас бывает? Ты что-нибудь делаешь от игры в пан-группе до ремонта стульев, и вроде как тебе нужна соответствующая фотосессия. Этого сценария тоже, скорее, не существовало, ну, потому что непонятно, как ты мог бы использовать эти фото. Даже если у тебя возьмет интервью газета, например, то газета не напечатает твою фотографию в то время, потому что просто нет такой технической возможности. Фотографий в дореволюционных газетах почти нет. Короче, по большому счету, единственная причина, по которой люди фотографируются, это просто на память, что была фотокарточка. И для многих это было событие, которое происходило раз в жизни. Вот, например, на свадьбу как раз. И, конечно, на этой фотографии вы должны были предстать как можно лучше. Потом на нее будут смотреть бесчисленные поколения ваших потомков. Возможно, даже вот у вас есть дома фотография ваших предков, сделанная в каком-нибудь дореволюционном ателье. И это означает, что клиенты придут фотографироваться в лучшей своей одежде и украшениях. А если таковой нет, то фотоателье к их услугам будет небольшой гардероб. За дополнительную плату вы можете надеть пиджак, шляпу и галстук. Само помещение для фотографирования имеет разный реквизит. Помимо диванчиков, кресел, стульев, столов и тумбочек, тут могут быть разные колонны, вазы, гипсовые бюсты, лампы в абажурах, ковры, пальмы в катках, чучело медведей, и все это можно художественно расставить вокруг. А еще использовался сменный фон. Многие фотоателье, в том числе ателье Митенкова, имели специальное приспособление. Представьте себе, сзади фотографирующихся ставили раму с такими двумя крутящимися валами, сверху и снизу. На вал было накручено длинное полотно с разными изображениями. Техник крутит ручку этого вала, и фон меняется. Хотите, на фоне будет сад с цветами, или горы, или интерьер дворца, а может быть Эйфелева башня или собор Василия Блаженного. Или еще могли такие большие полотна с фоновыми картинами закреплять на специальных ножках. Такое тоже бывало. В общем, если на фотографии ваших предков на фоне Тадж-Махал или пирамиды, то совершенно не факт, что ваши предки там были. О, кстати, возможно, вы слышали еще об одном специфическом пользовательском сценарии 19 века. О посмертной фотографии. В то время было такое вот необычное явление. Фотографировали мертвых людей. И не просто мертвых людей, а мертвых родственников. И не в гробу там или в процессе похорон, а буквально сажали покойника на стул, одевали его, как будто он живой, и иногда фотографировались рядом, чтобы было такое вот групповое фото. Звучит очень крипово, но это действительно было. Впрочем, не сказать, что прямо очень часто. Это не какое-то массовое явление. Идея за этим стояла такая. Некоторые за всю жизнь не успевали сделать фото. И родственники хотели, чтобы оставалась память. И вот труп наряжали, подрумянивали. Иногда даже подрисовывали открытые глаза. Могли на постобработке, могли прям макияж делать такой. И фотографировались. Часто так фотографировали детей, потому что детская смертность была высокой. И родители, горюя, хотели, чтобы осталось фото ребенка. Но не в гробу, а так, как будто он жив. Ну, или как будто бы спит. И да, фотографировались для этого прямо в фотосалоне, принося туда труп. Такая вот викторианская готика. Заходите в соцсети «Закаты империи», я там выложу такие фотографии. Но
Да, опять-таки, это не было супер популярно. А в России вообще так не делали. Такие вот криповые посмертные фотографии по большей части делали в Великобритании. Есть некоторое количество дореволюционных посмертных фотографий из России, но на них покойника не представляют живым. Он лежит себе спокойно в гробу или на кровати в саване, вокруг стоят родственники. Ну и, конечно, такие фотографии делали те, кто имел фотоаппарат в личной собственности. Ну, то есть фотоателье гроб никто не носил.

До революции чаще всего фотографировали при естественном свете. Но Митенков, в отличие от многих конкурентов, снимал еще и при искусственном освещении. Оно использовалось в вечернее время, в пасмурную погоду и зимой больше, чем летом, потому что зимой в Екатеринбурге вечереет рано. Кстати говоря, именно из-за использования искусственного освещения Александр Дранков в свое время в Петербурге начал переигрывать конкурентов по фотобизнесу. Если помните, у меня был про него выпуск. Дальше Дранков перешел на киносъемку и стал крупным киномагнатом. И эту историю я рассказывал в третьем сезоне, который так называется «Битва двух киномагнатов». Но возвращаемся на Урал. Фотоателье Митенкова заказывали чаще всего портретную или групповую съемку. Самым популярным форматом печати были визит-портрет, это размер примерно 6 на 10 сантиметров, и кабинет-портрет, это размер примерно 10 на 16 сантиметров. Если посмотреть прейскурант Митенкова за 1910 год, то визит-портрет стоил 5 рублей за дюжину, а кабинет-портрет 10 рублей. И да, фотографии заказывали дюжинами, раздавали их родственникам, что-то оставляли у себя, вешали на стенку. Визит-портрет, конечно, из-за цены был самым популярным. И цены, в общем-то, не маленькие. Зарплата рабочего в то время могла быть 20-30 рублей в месяц. Ну, то есть, раз в жизни как раз можно было себе позволить. При этом для лучшей сохранности фотографии вклеивались в паспорту, в такие бумажные рамки. И у хороших фотоателье, в том числе у Митенкова, были именные паспорту. Снизу там витиеватым почерком было написано «В. Митенков», иногда даже с монограммой, «Город», Екатеринбург, а на обороте также стояло название фирмы, были нарисованы медали, взятые Вениамином Леонтьевичем на разных выставках: Екатеринбург 1887, Брюссель 1888, Москва 1889, Харьков 1889, Париж 1889, а еще адрес и номер телефона для связи, а также отдельно указано: негативы сохраняются. То есть вы могли прийти через год, например, и заказать дополнительную печать из старых негативов. Давайте еще посмотрим на другие услуги фотоателье Митенкова. Помимо нескольких других форматов печати, от миньонов 4 на 8 сантиметра, 5 рублей за дюжину, до самого крупного формата, бюстовый портрет 40 на 50 сантиметров, по цене 10 рублей уже за штуку. Но, в общем, это еще не все. Митенков предлагал другие услуги тоже. Например, миниатюрные такие фотокарточки для наклеивания на визитки или пригласительные билеты. Он еще печатал сам такие пригласительные билеты и афиши. Еще можно было сделать моментальное фото. Ну да, в то время были такие. Они назывались ферротипии. Вместо пленки изображение фиксировалось сразу на металлической пластинке, и такое фото можно было получить через 5 минут после фотографирования. Одной из самых больших сложностей тогда для клиентов при фотографировании была долгая выдержка. Ну, конечно, в то время уже не надо было сидеть перед объективом несколько минут, как в середине 19 века, но, тем не менее, детей было фотографировать сложно. Но фотоиндустрия постоянно развивалась, а Митенков, хорошо понимая значение рекламы и вообще медиа, обо всех улучшениях в работе фотостудии делал объявления в газетах. И он к началу века был хорошо известен, так что теперь это уже были не заказные статьи, а нормальная реклама. Вот я вам читаю. Постоянно следя за всеми новейшими открытиями и усовершенствованиями в области фотографического искусства, я в настоящее время ввел новый моментальный способ съемки на бром-желатинной эмульсии. Необыкновенная чувствительность последней к свету дает мне возможность производить съемки моментально в павильоне, что особенно важно для детей. Принимать заказы на съемку портретов и групп в домах. Ну, то есть тут имеется в виду собственные дома клиентов, то есть фотограф выезжал на дом. И, наконец, снимать на открытом воздухе с движущихся предметов. Митенков не останавливался только на фотографировании клиентов. Человек он был деятельный, творческий и при этом знал толк в деньгах. Свое фотоателье в Екатеринбурге он открывает в 1883 году. А еще через 3 года, в 86-м, открывает фотографический склад, с которого продает по заказу аппараты, фотоматериалы, реактивы, штативы, декорации, книги по фотографии от ведущих российских и заграничных производителей того времени и прочие фототовары. Причем делать такой склад в то время было довольно смело. Например, фирма F. Иохим и компания, которая поставляла по Уралу и Сибири фотопринадлежности,
Основной доход получала на продаже разных котлов и механизмов, то есть фототовары они продавали тоже, но они были для них побочной деятельностью. А Митенков поставил только на фототовары и точно угадал время. Чуть позже он станет официальным дистрибьютором фирм Kodak и Zeiss, его склад превратится в фотографический магазин, и эта часть бизнеса даже станет приносить основную прибыль. Так что в 1912 году Митенков передаст управление фотостудией своему помощнику, чтобы сконцентрироваться на главном направлении. А помощник, Роберт Зейферт, был свояком Вениамина Леонтьевича. Они были женаты на родных сестрах, так что контроль над бизнесом оставался в семье. Для дистрибуции товаров Митенков печатал каталоги. Каталог 2010 года уже включал в себя больше 5000 наименований. А еще в каталоге Митенков публиковал советы начинающим фотографам, а еще опубликовал отдельно руководство для начинающих фотографировать, которое тоже, конечно, продавалось в магазине. В общем, Вениамин Митенков был известным и деятельным бизнесменом. Но не это все сделало его знаменитым. А Митенкова помнят до сих пор. Помните, я рассказывал, что Вениамин Митенков начал свою карьеру фотографа с того, что отправился по селам и приискам Южного Урала фотографировать местных жителей. Так вот, всю свою жизнь он путешествовал по Уралу очень много и оставил без привлечения сотни фотографий. Гор, рек, железных дорог, городов и природы. И со временем это стало для него дополнительным источником заработка. Еще с 80-х годов он начинает по заказу разных научных обществ, например, Уральского общества любителей естествознания. В общем, по заказу таких обществ он начинает отправляться в специальные фотоэкспедиции. Кстати говоря, Митенков довольно быстро станет членом этого Уральского общества любителей естествознания в том же году, когда переедет из Миасса в Екатеринбург. И вот он путешествует, делает фотографии, а в своем магазине еще и продает альбомы с видами Урала. И помимо простых фотографий природы и городов, он еще делает стереофотографии. И это было очень популярно тогда. В то время продавали специальные стереофотоаппараты. По сути, это такой сдвоенный аппарат с двумя объективами, расположенными на ширине человеческих глаз. Такой аппарат одновременно делал две фотографии, затем небольшие снимки наклеивали на специальную картонку рядом друг с другом. И эту картонку можно было вставить в такое специальное устройство, похожее на бинокль, только без увеличения. Смотришь в это устройство и видишь стереокартинку. Но самые большие доходы от своих фотографий Митенков стал получать после одного изменения в законодательстве. В 19 веке становятся популярны почтовые открытки. Но поначалу бланки таких открыток, они тогда назывались открытые письма. В общем, вот такие бланки могло печатать только государство. Почта принимала только их. Но в 1895 году в России разрешают частную печать открыток. И теперь для отправки по почте нужно было еще докупить марок, естественно. И вот тут Митенков и понял, что можно развернуться. Но ему пришлось немного отложить открыточную экспансию. Я чуть позже расскажу, почему. Вениамин Леонтьевич начал продавать свои открытки только в 1900 году, но подошел он к делу прямо масштабно. Сначала он печатал их в уральских типографиях, но, стремясь к повышению качества, в конце концов стал заказывать крупные партии своих негативов в Европе, и черно-белые, и цветные, и сразу большими тиражами, по 1000 штук. Одна черно-белая открытка в магазине его стоила 5 копеек, а цветная 10 копеек. Он фотографировал горы и реки, новые здания, которые появлялись в Екатеринбурге, документировал разные события, типа народных гуляний. И от наследия Митенкова осталось больше 700 открыток. И благодаря работе Вениамина Леонтьевича у нас сегодня есть множество фотографий Урала того времени, за что ему большое спасибо. Даже я уже использовал его фото. Если помните, был выпуск про празднование Масленицы. Так вот, в соцсетях я этот выпуск иллюстрировал именно фотографией Митенкова с выстроенными такими горками для катания.

0: Так, ну что, давайте теперь расскажу, почему Вениамину Леонтьевичу пришлось задержаться с продажи открыток на 5 лет. Дело в том, что он женился. Женился он в довольно зрелом возрасте. Ему было 38 лет, невесте 25. Ну, то есть, по тем временам она засиделась в девушках уже. Отношения с женой у него были прекрасные, но, судя по всему, женился Митенков по расчету. Жена, Евдокия Васильевна Ожегова, была дочерью горного химика, и за женой Митенков получил солидное приданое и связи. И именно поэтому первые годы после женитьбы Митенков был занят. Он расширял свое дело. Первым делом был куплен новый дом неподалеку от предыдущего. И именно к нему он пристроит уже фотостудию с вот этим витражным остеклением во всю стену. Это все для того, чтобы естественного света в студии было как можно больше. Еще он перенесет свой фотографический склад из отдельного помещения туда же, в новое здание, на первый этаж, и откроет там магазин. Средства жены позволили ему сильно увеличить в размерах свой бизнес. Но при этом дом был оформлен на жену. Деньги на покупку дала старшая сестра Евдокии Васильевны. А фотомагазин первое время назывался «Склад фотографических принадлежностей Евдокии Васильевны Митенковой». А когда появились первые киноаппараты, Митенков, конечно, стал продавать и их в своем магазине, и снимать кино сам. Известно около 20 видовых картин, снятых Вениамином Митенковым. «Лов рыбы на Волге» или «Виды Екатеринбурга во время Масленицы». Но эти фильмы, кажется, утеряны. Найдены разные фрагменты, но целиком, кажется, только один фильм на сегодняшнее время мы знаем. «Асбестовые копи Поклевского козел» называется этот фильм. А еще Митенков снимал кино на заказ для международных фирм, например, для фирмы «Патэ» или для корпоративных клиентов. Вот вам очередное объявление Митенкова из газеты. «Мною оборудована фабрика кинематографических картин. Фабрика будет принимать заказы на картины для иллюстрирования производств, магазинов и тому подобного с рекламной целью для демонстрирования их в местных и окрестных кинотеатрах». Я тут замечу, что это была довольно интересная бизнес-идея по тем временам, потому что люди тогда были готовы смотреть в кинотеатрах просто буквально что угодно. Поезд приходит на перрон. Вау! Дайте два. Таким образом, ролик с видами любого магазина привлекал бы внимание. Но, правда, мы не знаем, удалось ли Митенкову продать эту идею хоть кому-нибудь. Но, с другой стороны, в списке его фильмографии есть хроника сормовских машиностроительных заводов. Или, например, да, я только что упомянул сохранившееся кино с асбестовых копий. Возможно, это как раз такие вот корпоративные заказы. У Вениамина Леонтьевича и Евдокии Васильевны родилось 5 детей. 4 девочки и 1 мальчик. Дочь Лиза вот так вспоминала про папу.
1: «Он был умный, добрый, чуткий отец в самом лучшем смысле слова. Не в обиду маме, отца мы любили намного больше. И сделать что-нибудь плохое было не страшно, а перед папой стыдно. Нас он называл шишками еловыми, принимал участие в наших играх. Играя в выходные дни в фотоателье, где мы любили с декорацией фонов устраивать каждую отдельную квартиру, а потом ходили с куклами друг к другу в гости, и папа тоже бывал нашим почетным гостем. А какие красивые змейки он нам клеил и помогал запускать. Маме как-то захотелось завести канарейку. Папа запротестовал. Как можно держать птицу в неволе? По этой же причине и собак не разрешал садить на цепь. А собак у нас всегда было несколько и в доме, и на дворе. Бывала любимая его кошка и приручал мышь. Он очень любил животных вообще».
0: Вениамин Леонтьевич многим помогал в городе и на Урале вообще, продавал серии фотографий в благотворительных целях. Например, в пользу погорельцев Невьяновского завода. Вспоминали, что у него было множество крестников, которым он оплачивал обучение в гимназии. И, скорее всего, слово «крестник» тут употребляется в переносном смысле. А когда началась Первая мировая война, и сотрудника магазина Митенкова призвали, Митенков стал платить его жене всю его зарплату. Революция, конечно, не могла принести ничего хорошего владельцу магазина. В 1919 году вся семья уезжает из Екатеринбурга вместе с отступающими войсками Колчака. Они живут в Томске, но летом 1921 года все же возвращаются домой. Правда, их дом уже был реквизирован. Сначала в нем обосновался военкомат Красной Армии, затем лаборатория и агитационно-плакатный отдел Уральского отделения «Роста», а затем дом отдали под туберкулезный диспансер. В Советском Союзе Вениамин Митенков устроился копировщиком в «Уралкнигу», а во время НЭПа работал в частном магазине «Совкино». В конце 20-х годов Митенкова арестовывают в первый раз, но отпускают. В апреле 1931 года его арестовывают второй раз. Ищут накопленные богатства, но следователю Митенков пишет. «В силу моего мягкого характера и моей деятельности я никогда не помышлял о накоплении и все средства употреблял на развитие своего любимого дела». Спустя 3 недели после ареста его отпустили, но еще через 2 года, в марте 1933-го, Вениамин Леонтьевич умер. Похоронили его на Михайловском кладбище, цитата, «где-то слева, не доходя церкви. Сейчас место его захоронения утеряно». А в конце 80-х годов 20 века дом, где жил и работал фотограф, уже хотели снести. Но под давлением жителей города в 1993 году здесь открыли музей фотографии «Дом Митенкова». Это, пожалуй, самая счастливая судьба, которую можно было только представить. В музее там проходят фотовыставки, а часть экспозиции, конечно, посвящена легендарному уральскому фотографу. Прямо сейчас в историческом здании ремонт, поэтому музей переехал недалеко, на улицу Тургенева, 15. Заходите туда, если будет случай. А я благодарю за помощь в создании этого выпуска сам музей и его сотрудницу Лизу Прокину. На этом я с вами прощаюсь примерно на месяц, но хочу еще сделать небольшое объявление. Мы в студии «Либо-либо» запускаем уже второй поток курса о том, как делать разговорный подкаст. Он стартует 30 августа. На занятиях мы расскажем про каждый этап создания подкаста, как придумать идею, как записать себя и гостей, как монтировать эпизод, как продвигать и монетизировать свой проект. Будут домашние задания и практикумы, мы очень подробно расскажем и покажем, как студия работает с идеями подкастов и эпизодов, и поможем вам сделать вашу идею круче, четче и проще для производства. Есть 3 тарифа, самый дешевый стоит 25 тысяч, количество мест на этот курс ограниченное, все подробности о нем ждут вас в описании этого выпуска, приходите на него, потому что одно из занятий веду на нем я. И до встречи в следующем сезоне.

0: С вами был подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо» и я, Аксен Фанри. Этот выпуск для вас готовили. Фактчек Лиза Прокина, редактура Катерина Серебренникова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стрекаловская. Ставьте оценочки и отзывы этому подкасту и приходите через неделю на традиционный стрим с ответами на вопросы. Пока.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Да, оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах Нота Бене мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композицией «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

Стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокобилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely. I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть приррок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

0: Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобилли Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобилли. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полой. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, в которой, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо. По факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне. Противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония. В октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два В голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам, все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования. Потому что, ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. А во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент, ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Пример теории про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-ролл? А к рок-н-ролл-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей, новых, она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционеры, там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось, которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самые натуральные — отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. Родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг друга за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Но нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме.
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос: как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?», и как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается, на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, ну мне домой надо, к ребенку. Он сказал: да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, но типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: Это история замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал: «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
4: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
5: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
5: Привет!
1: Как дела?
5: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
5: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно. Ты сказала, что там другой этикет, другие правила. А ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы? Потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
5: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями. Но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются. И такие вещи вам больше вообще не мешают.
5: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка. Но когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
5: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
5: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям, чтобы пойти в гости... Ну... Почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет. Вот.
3: Итальянцы тоже так делают.
5: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время... как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
4: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
4: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
6: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хожу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где я родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
7: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
5: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо... мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
5: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
5: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
5: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну, я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем... такой себе ответ в стиле «жизнь растает все по своим местам».
1: Слушайте, ну мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать.
3: Мне вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
1: Особенно да. По той, которую ты никак не выбирала.
5: Спасибо.
1: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями и поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
7: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
1: Привет, Игорь!
7: Привет.
1: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
7: Я иногда играю на синтезаторе.
1: Вот. И... Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
7: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
1: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей, но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам, и тогда сразу находится о чем поговорить.
7: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
1: О, класс!
7: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
1: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
1: но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
1: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
7: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
1: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
7: Ну, я и играю, и пою.
1: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
7: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
1: Пока, спасибо.
7: Пока-пока.
1: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
8: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн.
9: Привет!
10: Мне, если честно, не верится вообще.
9: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
10: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
9: Это было бы очень интересно.
10: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
9: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
10: Спасибо.
3: Совет номер два.
10: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
9: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
10: Ничего себе.
9: Да.
10: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
9: Ты уже так делала?
10: Нет, у меня так подруга делала.
9: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
10: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
9: Или фильм, смотреть вместе сериал.
10: О, да.
9: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
9: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
9: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал... четко понять, что его не интересует, как бы, эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень, как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
9: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
9: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них — это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
9: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается... Иначе, я понимаю, конечно, дружба — это процесс. То есть дружба — это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
9: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: Back to differ, как говорится.
10: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в два месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
9: Это очень ценное качество.
10: Интересно, да.
9: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
10: Конечно, да.
9: Класс, это очень круто.
10: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
9: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
10: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока и все?
9: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
9: Нет, ведь правда, просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
10: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты это тоже переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
9: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
10: Да.
3: Ну да.
9: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
10: Ничего себе.
9: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
9: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
9: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня Ну, может быть, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
9: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
10: Спасибо, пока.
9: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
9: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
9: Спасибо, очень приятно. Пока.
3: Увидимся.
9: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
11: Спасибо, тетя Монеточка.
9: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
9: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
12: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

где серый на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Атлантида», и с вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это наши личные истории. Они чем-то похожи вот на сны о былых временах, о прошлом, о каких-то событиях, которые, может, погрузились в нашу память, да, но всплыли из нее неожиданно. В общем, это наш личный опыт. Надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории, а мы их, скорее всего, зачитаем в подкасте. Напомню, что этому будет посвящен отдельный выпуск в конце этого сезона. Раз уж в нашем разговоре, да, постоянно возникает тема памяти, да, она главная, то не грех, наверное, будет поговорить о музеях. Да, это вот коллективная наша память, да, ее выражение, да, ее материальное выражение. Говорить мы будем в основном о провинциальных музеях, потому что для беседы о музеях столичных, выставках в них, о том, как все в них организовано, наверное, все-таки нужна экспертиза. Мы подчеркнуто высказываемся не экспертно о наших впечатлениях, поэтому мы будем говорить о таких вот провинциальных музеях. Так вышло, что перед уездом из России мы с моей женой посещали выставку, посвященную иммиграции в Музее Востока. Есть такой музей в Москве, рекомендую. Да, очень много залов, посвященных разным восточным странам. Уже началась война на тот момент, это были выходные, война началась в четверг. И вот эта выставка уже была как бы на фоне того, что в голове держалась мысль, что, возможно, придется уехать. Да. Трудно было понимать масштабы, да, для своей жизни, понятно, да, это не то чтобы крах, но это, ну, серьезное как бы событие, не самое приятное, мягко говоря, да, но, наверное, в тот момент еще никто себе не представлял, ну вот и я в том числе, что это будет вот масштаб уезда сравним с эмиграцией из России конца 10-х, начала 20-х годов 20 века. Да, там вот как раз были афиши из Стамбула и Парижа, какие-то вещи, какие-то реклама магазинов, какие-то объявления из вот этой эмигрантской жизни. Ну и, честно говоря, на тот момент это, ну, достаточно сильно пугало, да, потому что жизнь мигрантов не была сладкой, не была хорошей, да, потому что я видел комментарии, что люди, уехавшие из России, стали бенефициарами войны, что они стали жить лучше, что вот они живут в мире, где все вежливые, где все друг друга уважают. Ну, не знаю, да, насколько это так. Ну, я так вообще не считаю. И, в общем-то, страх был оказаться вот в чужой среде, когда непонятно, что делать, да, когда люди пытаются как-то сплотиться. В общем, выставка задевала за живое, наверное, в этом смысле была неплохая.
1: Интересно, Андрей, ты, конечно, начал. Можно даже про это долго, я думаю, поговорить еще отдельно. Особенно вот про отъезд массовый такой. Но ты вот, получается, побывал в музее и, судя по всему, заглянул не в прошлое, а в будущее свое. Ну, в наше, по крайней мере.
0: Да, получилось так, что да, вот эта выставка была таким, ну, как бы окном, да, что называется.
1: Предвестником перемен была таким.
0: Да, приоткрыла окно в будущее.
1: У меня с музеями не так все тесно складывалось, потому что я не часто в них бывал. И на самом деле я до сих пор в музеях очень редко бываю, потому что мне всегда было интересно просто погулять, а музеи казались, что это долго, что это трата времени, что это скучно, душно, тесно. Вот экспонаты эти, которые в музеях прячутся, всегда было интересно увидеть все это самому, но найти это, так сказать, в дикой среде обитания. Мне кажется, еще, наверное, один из факторов равнодушия моего к музеям был именно то, что вот в нашей теме уже озвучено. И заключалось это в том, что были они все провинциальные. И окружение, которое было вокруг меня, оно лишь укрепляло мое сознание того, что в музеях нечего вообще смотреть, делать там нечего. Мне кажется, я вот даже помню каждое свое посещение музея в детстве, потому что это было не то чтобы так ярко, а просто это было так редко, что оно так запомнилось. А вот большие крупные города, когда вот я уже в них был, тоже вот любовь к музеям вообще как-то не привили мне, потому что вот если в местах отдаленных от городов там как бы такое перекати-поле каталось около музеев, такая тишина, то в городе это был просто какой-то ажиотаж. Там все сопровождалось очередями и какой-то суматохой. Но на самом деле вот это вот то, что в городах такой ажиотаж творился, это подвергало большому сомнению мою логику, что вот в этих местах делать нечего и не стоит на них тратить свое время. Но были вот моменты, когда я благодарен своим родителям, то, что они поводили меня по таким местам, где я вот никогда больше и не бывал с детства. Например, благодаря им я полазил по крейсере «Аврора», корабль-музей. И мы заглянули в мавзолей на Красной площади, там, где лежит бальзамированное тело. И посмотрели на некрополь в Кремлевской стене, там, где могила Сталина еще. Но это тоже вот как-то любви к музеям не прибавило. Там такая атмосфера была, какой-то на кладбище пришел, особенно в мавзолее. И еще на контроле нас так досматривали грубо. А мы чуть ли не первый раз в городе, и нас так очень обидело, что ли, прямо оскорбило поведение охраны. Ну, тогда еще была милиция. Меня маму не хотели пускать, потому что в сумке у нее была мыльница, фотоаппарат. И вот эта грубость, она вот прям для людей из региона это таким шоком было почему-то, вот, что человек в форме и так с тобой обращается. И после этого, ну, прям сложно было как-то вот хотеть попасть в какие-то вот такие места, которые имели какую-то музейную ценность.
0: Ну вот про такой скучный музей, да, вот ты абсолютно верно говоришь, потому что в советское время, мне кажется, вот музеи, они просто штамповались, да, что в каждом районном городе был свой музей, да, в каждом селе, наверное, был какой-то уголок музейный, не знаю, в библиотеке или в чем-то, да, в областном городе тоже обязательно был вот музей краеведческий, изобразительных искусств, и, конечно, появлялись музеи, ну, то есть, как мне кажется, да, не там вот, где требовало место, да, где что-то было действительно достойное увековечения, а просто вот, ну, райцентру положен музей, да, и он должен быть, да, и из-за этого, не знаю, появлялись вот эти музеи, сделанные под копирку с этим хрестоматийным чучелом лося, да, или какого-то еще такого зверя, да, ну, может, волка, кстати, да, вот эти... По-моему, даже какие-то были то ли стикерпаки, то ли мемы, да, вот с такими всратыми волками. Явно из каких-то провинциальных музеев такие страшные, не очень похожие даже на живых зверей. И, в общем, такие музеи отталкивали, потому что, ну, вот школьниками мы ходили в нашем маленьком городке в музей. Ну, тоже было какое-то чучело, значит, какие-то вещи из прошлого, обязательно какое-то оружие времен войны, которое нашли в окрестностях. Ну, может, места, которые немцами не были оккупированы, там такого нет, не знаю. Ну, наверное, тоже что-то привезли, да, какие-то либо награды. То есть эти тематические уголки, мы, в принципе, ездили иногда по области куда-то тоже, как, ну, вот школьниками, и натыкались, в общем, в таких же райцентрах на такие же музеи, да, а областной краеведческий музей, там этого было всего больше, но это было примерно то же самое, да, и, в общем, действительно, вот это все немножко отталкивало. И уже в юности, вот в Архангельске, например, именно в музей, который ни к чему не приурочен, да, вот, не знаю, областной, да, какой-то краеведческий, даже областной художественный, я не ходил. Вот. А уже в Москве мы ездили с автобусными турами по Центральной России. Ну, вот в конце нулевых, в начале десятых, на самом деле, мне кажется, это было достаточно модно. По той причине, что самолеты еще были дорогие, на поезде куда-то ехать долго. А вот на автобусах можно было добраться, в принципе, в города Золотого кольца и чем-то примечательное все равно, может, не входящее в Золотое кольцо около Москвы. К тому же туда электрички не ходили. В общем, ездили мы в такие туры и, соответственно, заезжали в музеи. Часто это было тоже чучело лося, да, и в одном из музеев, это был город Киржач, к нему какое-то отношение имел Юрий Гагарин. И смотрительница вот с очень большой любовью о нем вспоминала, ну, даже не о нем, а вот то, что он был, да, в этом городе. И в качестве экспоната она показывала банку то ли грибов, то ли кабачков, которую Гагарину прислали. Я сначала воспринимал это как достаточно смешно, а сейчас, на самом деле, я думаю, что вот, конечно, люди пытались найти в памяти своего городка вот какие-то такие предметы живые, да, хоть что-то, что могло оживить этот музей. Да, грубо говоря, не чучело волка, не чучело лося.
1: Ну, у тебя автобусные туры, получается, были и в школе, да?
0: Ну, это сложно назвать автобусным туром. Просто нанимался автобус, на котором наш класс, или иногда класс еще в параллели, да, если большой автобус требовался подешевле, ну, выезжали куда-то в достопримечательное место по Курской области или в соседнюю Белгородскую область. Что-то где там, я не знаю, был какое-то раньше историческое строение, усадьба, монастырь, какая-то историческая битва. Туром это, конечно, назвать было сложно, потому что у нас не было ни экскурсовода, никого такого. Просто мы приезжали, учитель, да, классный руководитель готовил какой-то короткий рассказ об этом месте, вот и все. То есть это, ну, туром можно называть, конечно, с большой натяжкой.
1: Ну да, такие поездки тоже, думаю, не особо заставляли сильно любить эти музеи. Мне кажется, мы в основном даже ездили в обычных автобусах, на электричке даже ездили, ну, под присмотром, конечно, классного руководителя, еще какой-нибудь помощницы, или, может, родитель какой-то был, и дорога утомляла еще, и кого-то из толпы, как обычно, тошнило всю дорогу, кто-то из пассажиров срывался на классного руководителя, обвинял нас и учителей, как бы, во всех грехах и несгодах России, потому что вот такое поколение шумное и невоспитанное. Но это тоже как-то часть всей этой музейной атмосферы стала, именно эта дорога. Мучительная дорога. Ты столько мучишься и приезжаешь, чтобы посмотреть там на какую-то лапоть. А по соседству, в своем поселке, мы тоже очень редко бывали в районном музее. Хотя сейчас я, честно говоря, очень жалею об этом. Я бы даже сейчас заглянул. А в моей памяти там вот из чего-то интересного была старинная такая придилка, какие-то вот вещи. Но тоже вот это не было каким-то перевернувшим сознание событием. Ну, какая-то утварь. Ты просто видишь утварь. А вот в соседнем уже другом селе, тоже в райцентре, мы были в музее Сибирского тракта. Это такой путь из Москвы в Сибирь. Раньше не было ни железных дорог, ничего, люди пешком отшли годами, чтобы идти и там сидеть, потом каторгой заниматься. И это очень крутой музей, но вот тоже для нас, школьников, тогда было очень странно слушать про каких-то каторжников, про огромное историческое значение этого пути. Мы такие серьезно стояли в варежках, валенках и растерянно смотрели на эти кандалы и цепи, которыми можно было погреметь. Там были еще и художественные картины, и тоже вот эти таксидермистские животные с какими-то неестественными, такими в ужасе замершими лицами. Но запомнил я там одну картину. Божество, ну там местное наше, играет на холме. Такой там холм красивый. И этот вот холм выглядит как гусли, или как там у нас говорят, кресь. Вот эту картину я вот запомнил, художественную.

0: потом все же со временем я немного раскачался и постепенно, мало-помалу стал воспитывать в себе интерес к музеям. Но это, на самом деле, началось уже даже после университета, то есть вообще достаточно поздно. Поэтому мне кажется, что до музеев, вот в моем случае, похоже, надо было просто дорасти. А вот ты еще упомянул, что вы по Центральной России ездили. И мне кажется, тут даже не кажется, тут определенно, что вот это вот место Центральной России, это вот одно, наверное, из самых плодородных мест вообще для музеев. Тут вот встречаются места, которые имеют богатую историю по меркам других регионов. То есть там есть церкви, архитектура, и под боком еще Волга течет. Но эти вот места как-то вот умудряются все равно перепридумать себя заново и создать там музеи какие-то, которые не в плане даже музейном могут взбодрить, но и в целом город даже меняют. Это вот я, в пример, хочу поставить город Мышкин. Это такой небольшой городок на Волге, где вот они из своего названия сделали культ. То есть они сделали там культ мыши. Там взяли древнюю легенду, которая, мне кажется, конечно же, абсолютно вымышленная, потому что там, по легенде, князь спал какой-то, и по его лицу во время сна проползла мышь. И она спасла его от змеи. И это вот стало в честь этого называться Мышкин. Но на самом деле там другой какой-то топонимика с чем-то связано. Но эту легенду в 90-е нулевые взяли, достали из шкафа, стряхнули и начали раскручивать. И в итоге в этом городе вот сделали культ мыши. Там есть музей, вроде какой-то фестиваль. И вот это все пошло-поехало, стало раскручиваться. И вместо вот такого обычного, живущего тихой жизнью своего прошлого, которое было ярким, ну, такой старинный, увядающий русский купеческий город, стал таким дерзким, бодрым, маленьким городком на Волге, где вроде бы тоже все то же самое, но вот абсолютно с другой стороны повернутое, как будто бы не вот со стороны вот этой пасторальной картины, а с какого-то вот такой, можно даже сказать... Ну, это, в принципе, такой весьма специфический маскарад. Не знаю, шапито. Взяли берег Волги в Центральной России и просто превратили в столицу всех мышей мира. Ну, это действительно очень необычно. Но в то же время, я думаю, такой вот маскарад, он может кого-то и отпугнуть. Как бы своей какой-то кичевостью. Но это тоже, кажется, интересный поворот.
1: Ну, вот знаешь, нас это и отпугнуло. Потому что, конечно, в наборах этих автобусных туров предлагался Мышкин. Ну, и ты смотришь, да... И вот это как раз мне не очень нравится, да, то есть в памяти города Киржича нашли Гагарина, да, и банку огурцов, которую ему отправили, да, и это, в общем, как бы было, да, это действительно память, да, это действительно музей, а вот это сочинение мыши, как бы мы еще посмотрели, что там есть, и никаких достопримечательностей архитектурных там, в общем, не было, ну, какие-то стандартные, да, ехать туда на автобусе несколько часов, да, это тяжелая дорога, и, в общем, на маскарад мыши с какими-то легендами про князя смотреть не хотелось, да, уж лучше посмотреть Углич или что-то такое еще. Поэтому вот как раз мы те люди, которых этот маскарад отпугнул.
0: Да, тут применим тот мем, где на котике написано «Ты чё, мышь?». Ну, просто там по Волге много городов, и есть такие города, на фоне которых Мышкин выглядит просто, по крайней мере, живым, потому что другие города как-то не смогли себя перепридумать. Кстати, в Рыбинске есть музей-заповедник, где есть выставка про затопленный город Малогу, там большой макет города сделан, и там вроде бы до сих пор, я сам лично не был, показывают мой фильм про Малогу.
1: Из похожих музеев, когда он немножко лично для меня выглядит натужно, это был музей Трепанга во Владивостоке. Ну, Трепанг – это такой морской огурец.
0: Ну, это же вроде бы Владивосток на китайском, типа залив Трепанга, что ли.
1: Да, и в общем, как мне рассказывали, он был очень популярен среди китайцев, которые перестали ездить после ковида. Вот для меня это похоже, да, этот музей Трепанга. Ну, что там, выставлен Трепанг, какие-то статьи о том, как он полезен и нужен. Ну, и скорее это было, конечно, похоже на выставку продажи вот этого трепанга. Ну, у китайцев это было супер популярно. Ну, вот я, честно скажу, я пришел туда по работе, и то, что мне надо было, я нашел, потому что начался ковид только-только, да, в Китае, и они перестали ездить, да, и вот я изучал, какой урон Приморскому краю нанес ковид, который пока был только в Китае. В общем, этот музей Трепанга был одним из главных пострадавших. И там мне, конечно, нарассказывали. Зрелище было печальное. Россиян там было, наверное, только я. В общем, что-то похожее. А вот когда даже ничего перепридумывать не надо, вот когда естественно, это, в принципе, получается хорошо. Архангельск, да, город, порт, да, первый какой-то российский международный порт, да, вот официальный со статусом, но там не было музея, посвященного конкретно этому. Вот вроде бы, да, по какой-то европейской, ну или в принципе по музейной логике, да, вот если есть что-то интересное, вот, да, не надо мышку придумывать, еще чего-то, ты организуешь музей, да, он, естественно, находится здесь. А в Архангельске очень долго ничего такого не было, вернее, он был, но о нем никто не знал до тех пор, пока туда не пришел, в общем, журналист из «Лайфстайла» Евгений Тенетов. Он руководил журналом «Лайфстайловым» местным. И вот как-то Женю назначили директором музея, и вот у него получилось сделать из этого музея достаточно такой популярный модный центр, то есть реорганизовать экспозицию, проводить выставки, значит, там корабли были какие-то выставлены, вот как-то их выставили хорошо, да, стали придумывать выставки про маяки, про животных северных, продавать мерч, проводить какие-то лекции, мероприятия. Это уже когда я уехал, да. И я, в общем, когда приезжаю в Архангельск, наверное, уже в прошедшем времени, я приходил в этот музей, смотрел новую выставку, смотрел, может, какие-то новые там книжки, открытки, и я покупал. Да, то есть это вот получалось сделать. И, в общем, это, мне кажется, хороший пример, когда на основе традиций какого-то, ну, реального наследия люди сделали хорошо и красиво.

0: В 2016 году у меня был такой период перепутья. Я решил уехать из Москвы и вернулся в родную республику на время. И у меня была идея посетить все музеи в городе, где вот я вот за время учебы так и не удосужился побывать. И вот я начал просто по списку по городу ходить. Так, в этот музей, в тот музей, или там даже шел, вижу, что висит вывеска, что там какой-то выставочный зал или пространство. Я просто заходил сразу. Был у меня такой период. Ну и я просто работал еще сам по себе. То есть я не особо по времени зависел. И одно из первых удивлений у меня было, что в Республиканском музее изобразительных искусств в Удмуртии есть экспонаты западноевропейских художников из достаточно таких далеких веков. И я был очень впечатлен, когда это увидел. Вот стоял перед этими картинами, а там какие-то фламандские, что ли, или что-то вот такого рода, пейзажи, какие-то художники. И я думаю, как это вообще? Я даже про это не знал, что это тут, оказывается, есть. И как эти картины оказались в Ижевске, я был без понятия. Ну, я думаю, в многих городах, на самом деле, вот где-то скрыты вот такие необычные артефакты. И еще я оказался в городе Сарапуле. Если кто-то не слышал, это такой город в Удмуртии. Он стал, наверное, мне кажется, популярен после того, как на прямой линии с президентом у него спросили, почему все так хреново в Сарапуле. Ну, он так прочитал, на самом деле это Сарапул. Ну вот, в принципе, это такое жемчужина на Каме. Но история немножко в другую сторону повернула, и этот город в итоге зачах со временем, и столицей стал другой город Ижевск. Но он увидал, но оставил у себя кучу крутой архитектуры и музей, и даже причем несколько музеев. И тут у меня тоже было удивление, что этот Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник находится, во-первых, в фантастическом здании. Это вообще ты вот не ожидаешь такого там встретить. Это такой модерн из красного кирпича. Назову это вот, знаешь, как Камское арт-нуво такое. Это прям удивительно такое здание. И вообще там в городе встречаются такие, что это будто вот выглядит абсолютно даже не на уровне, а может даже выше вот того, что ты можешь увидеть на Западе. Прям очень крутое здание. И вот вы приезжаете в Сарапул, гуляете по достаточно такому симпатичному городу, но, к сожалению, весьма хтоническому, и заходите в этот музей. Он, правда, изнутри уже модернизирован, из этого там вот как-то вот на самом деле он... Ну, это, наверное, и неплохо, но он со стороны выглядит лучше, чем внутри. Внутри он как-то очень сильно современен. Ну, это уже дело вкуса. И вы гуляете по нему и обнаруживаете там знамя Наполеоновской гвардии. То есть, как это тоже могло произойти, я не знаю. Это предысторию. И причем этих наполеоновских знамен, их осталось всего несколько штук вообще в мире, по-моему. И вот одна из них хранится в Сарапуле. Так что порой самые вот неожиданные находки оказываются всегда спокойно лежали на самом видном месте, рядом с тобой.
1: Я не застал это время лично, да, я этого не видел. Я об этом просто читал и был уже в этом месте позже, да. Но я знаю пример, когда музей, в общем, стал градообразующим предприятием для достаточно большого поселка. Я расскажу о Соловках. Все, наверное, знают Соловецкий монастырь. Он изображен на 500-рублевой купюре.
0: Мне кажется, это его лучшая реклама.
1: Да. Ну, правда, в какой-то момент выяснилось, что он изображен еще во времена ГУЛАГа, без крестов, без всего. Потом, кажется, эту ошибку исправили. Да, это памятник ЮНЕСКО, очень такая как бы приметная крепость. Там и церкви внутри нее такие, как крепости, да. Он стоит на острове, вокруг красивая природа. Туда достаточно сложно добраться. Но он популярен, да, среди иностранцев и среди, в общем, россиян. Разные мнения, почему. Многие говорят, что туда люди приезжают в память о ГУЛАГе, да. Но я не могу так сказать, честно говоря, потому что я писал несколько материалов о Соловках. Ну, нет. В основном люди приезжают посмотреть на монастырь и природу. Ну, и, наверное, есть какие-то части, вот, отдающих дань памяти ГУЛАГу. Но все-таки, да, это не совсем про Соловки, будем честны. Конечно, они ездят в эти памятные места, да, тоже отдают дань памяти, но как бы главное для них не это. И там был директором достаточно такой интересный менеджер Михаил Лопаткин. Это было в 90-е. Он стал привлекать людей как-то к организации отдыха вокруг музея, каких-то гостевых домов, каких-то ярмарок, еще чего-то. Проводились фестивали, он даже возглавлял этот поселок, будучи, в общем, директором музея. Шел на выбор, выиграл, возглавил поселок. В общем, было очень интересно. Я об этом читал просто в газетах и смотрел по телевизору, но потом постепенно начала на это дело влиять церковь, и, в общем, музей стал отгораживаться, музей возглавил представитель церкви, да, настоятель монастыря, как это, ну, дико даже звучит, мне кажется, но это так. И эта хорошая практика, в общем, сошла на нет. Но в какой-то момент музей действительно стал вот градообразующим предприятием, который кормил поселок с населением больше, чем 2000 человек.
0: Продолжая тематику Соловков, я тут могу упомянуть музей ГУЛАГа под названием «Пермь-36». Это примерно полтора часа езды непосредственно Перми. Я, честно говоря, там не побывал вот так, хотя достаточно рядом со мной это было. Но я в университете познакомился с ребятами из Германии. Они были по обмену в университете. И они поехали туда самостоятельно, вот одни, без кого-либо, на перекладных, чтобы побывать в этом музее. Как вот ты рассказал, что иностранцы много ездили, и, может, до сих пор ездят, я не знаю, на Соловки. И когда вот мне ребята рассказали, что они туда собираются, и я подумал, ну, блин, нашли куда ездить, в какую-то даль, какую-то Пермь-36, что это такое. Но сейчас, конечно, понимаю, что для них это было примерно... Не то чтобы, ну, как бы мечтой, это, мне кажется, это странно так говорить. Это было очень важным событием для них, вот именно посещение этого места. Они, потому что ребята были неравнодушные очень и любили Россию, очень много книг читали и учили язык. И для них период этой истории нашей очень важен. И после прочтения того же самого Солженицына, они вот наконец-то увидели своими глазами то, что вот раньше только могли представлять. И для них это вот было прям настоящим каким-то откровением. Они в это место прям рвались. Они с придыханием прям рассказывали, что они там собираются. Потом они там побывали. И вот, думаю, для многих Россия именно ассоциируется вот с такими достаточно темными событиями или историями. Но лично мне кажется, что вот этого... Ну, сложно, наверное, но стесняться, я думаю, этого не стоит. А наоборот, вот давать людям со всего мира прикоснуться к этим, так сказать, ранам нашим. Потому что к ним иностранец, мне кажется, с легкостью вот прикоснется, посмотрит, увидит то, что мы, например, мне кажется, ну, так легко сделать не сможем. Потому что для нас все-таки это сложный вопрос. Ну и сама история тоже музея, она достаточно показательна, потому что, ну, это, по сути, по-моему, единственный музей, сохранившийся в ГУЛАГе, самый настоящий. И там была какая-то долгая борьба, менялась экспозиция, власть, люди сверху боролись очень сильно, как-то там вроде ветераны писали какие-то коллективные обращения, чтобы закрыть этот музей. И в итоге, мне кажется, сейчас там не ставится уже акцент на репрессиях и вот этой трагедии.

0: Есть такое определение, мне кажется, дарк-туризм называется. И я как-то был тоже в Нижегородской области, там есть такое село Гагино, очень такой живописный край, там река течет, там просторы какие-то сумасшедшие, даже можно сказать, как степь голая, но она просто простирается на долгие километры, и ты видишь, как вот земля холмистая, по ней церкви разброшены, села, ну, очень необычное место, эти края, юг Нижегородской области, юго-восток. И я когда там был, я решил изучить, что рядом есть интересное. Но там много музеев тоже необычных, какие-то усадьбы, где сохранилась, кстати, посреди центральной России усадьба французского барона, например, полуразрушенная. Но я там нашел деревню, называется Ломакино. И вот в этом Ломакино родился и рос, и тоже вот смотрел на все эти просторы и пейзажи Андрей Власов. Я думаю, многие помнят, кто это такой еще. Но это достаточно сложный персонаж. И я даже, когда у местных стал спрашивать про эту деревню, они достаточно резко сразу мне отвечали, что типа, этот предатель? Ну да, типа вот тут рядом жил. Ну видно, что им был неприятный вопрос, хотя наоборот, у меня был большой интерес к этому. И я потом, когда искал информацию, я даже нашел такую новость, что в этом доме, там сохранился дом, похоже, где он родился, и там пытался кто-то создать музей. Но как-то быстро этот процесс остановился, потому что все-таки вопрос очень сложный, и... Но дело в том, что его и даже не пытаются обсуждать. То есть вот есть такие очень сложные места в нашей стране, где вроде музей как бы можно сделать, но, может быть, пока не стоит это трогать.
1: Наверное, стоит немножко затронуть такие умирающие музеи в провинции, такие примечательные в смысле. Вот для меня в свое время было так горестно немножко видеть музей в Горицком или Горицком монастыре в Переславле-Залесском. Такие там барочные храмы, крепостные стены, наверное, даже не крепостные, а просто огораживающий монастырь. И это все находилось в таком упадке. Видно, что денег на поддержание вот именно монастыря, в котором находился музей, у властей, да, музея не было. Потому что вот эти интерьеры барочные уже осыпались, были в тяжелом таком положении, да, видна была вот прям болезнь, да, вот этого музея. Хотя видно было, что они пытаются что-то сделать, как-то осовременить это. Ну, в общем, очень удручающее впечатление производило. То есть все очень красиво, да, но оно умирает, запустевает, да, его почему-то не хранят. Было очень обидно. Насколько я слышал от знакомых, которые туда часто приезжают, дело стало хуже. Музей переехал в какое-то другое здание, а монастырь отдали церкви. И, в общем, часто церковь не лучшим образом поступает с ценностями культурными, к сожалению. И что-то мне кажется, что кончится это для убранства барочного, которое, вот для меня оно было прям центральным местом этого музея, достаточно печально.
0: Про умирающий музей тоже могу рассказать, но немножко в другом ключе. У меня более такой рассказ светлый, потому что есть такой народный музей исчезнувших деревень. Находится он в деревне Сеп, это Удмуртия, причем это далеко от каких-то центральных дорог и от райцентров. И этот музей, который посвящен вот тоже исчезнувшим и умершим деревням, он появился благодаря тому, что одна из жительниц тех мест собрала большой альбом, вот как вот, я думаю, у многих тоже есть такой семейный альбом, но вот он выглядит так, но он не про семью, он посвящен вот каждой деревне, там с фотографиями и описаниями, будто вот эти деревни, это вот такие живые люди и про их жизнь. Когда вот мне этот альбом показали, такой толстый, видно, что он вручную собран, что кем-то там все вырезано, написано от руки. И я прям поразился тому, как это выглядит круто. Это прям такая искренняя работа у тебя в руках. Ты прям листаешь ее, и впечатляюще это очень выглядит, хотя это не какой-то исторический такой документ, это просто видно, что это сделано неравнодушным человеком. А такие вещи как-то интуитивно, они тебя всегда трогают. До этого, еще до того, как она попала в мои руки, она попала к людям другим. И после этого в этой деревне появился отличный музей. Вот он взял вот этот альбом и на основе этой, вот как сказать, базы создал там очень крутое место. Там, по-моему, еще грант потом выиграли. И деревня тоже, по сути, себя заново придумала в 2017 году, по-моему. И в ней открылся по меркам всей республики музей, который, возможно, даже опережал подобные места в столице Удмуртии. Он был очень технологичный. И самое главное, он был совсем не грустный. То есть это было какое-то, даже можно сказать, арт-пространство, как это, ну, в то время стало вот появляться везде такие места, и вот это вот арт-пространство, посвященное какому-то прошлому, деревням, людям, которые там жили, на такой прям мажорной ноте все это там собрано. И это место стало вот стартом чего-то нового в этой деревне, потому что потом уже помимо этого самого музея и экспозиции там стали проходить куча мероприятий, туда потянулись люди. Ну, в общем, такой как бы эффект домино. Ты что-то создаешь, а потом уже события несутся куда-то вперед.

Я хочу вернуться к тому самому музею Сибирского тракта, в котором я был в детстве. И вот в последний раз, когда я был дома, спустя много лет, уже там пару десятков лет, я снова оказался в этом музее. Мы решили туда съездить. И я снова увидел эти вот кандалы, эти цепи, этих чучел животных очень странных и разное убранство домов. Но воспринималось это все намного интересней уже и по-другому. Я уже чувствовал, как бы, что все это значит и к чему. Потому что, мне кажется, за пару вот десятков лет после своего первого посещения этого музея у меня... Вокруг меня вот все, что было, и все, что меня окружает, у всего этого для меня появилось намного больше контекста, который вот я и сам, в принципе, создавал и узнавал, и как-то вот понимал, что вокруг меня есть. И не только у меня в целом за последние пару лет такое случилось, потому что люди вокруг себя, в тех, по крайней мере, краях, откуда я, они стали создавать какие-то смыслы, начали активно менять окружение, наполняя все какими-то историями и музеями. И этот процесс продолжался, и, наверное... до сих пор происходит и продолжается. У нас просто в каждой деревне начали появляться какие-то маленькие музеи. Люди берут какую-то вот такую каждодневную вещь, которая у них есть, и как-то ее заново перепридумывают. Не в плане мышей и всяких животных, но как-то по-другому. И вот, наверное, именно сейчас, когда вот ощущение, будто бы твоя страна уходит из-под ног и наступают какие-то смутные времена, это, наоборот, служит причиной того, что люди еще больше начинают в это углубляться, что-то создавать вместе, цепляться за какие-то вещи, которые могут им помочь снова почувствовать себя хорошо и вспомнить, что жизнь продолжается. И хотя сейчас многие публичные люди заявляли, что вот теория малых дел себя жестко провалила, что это ни к чему не привело, мне кажется, вот, что все эти музеи в дебрях страны – это на самом деле большие дела, это не малые дела. И люди, которые этим занимаются, это тоже великие люди. И я всеми ими очень восхищен.

0: Друзья, на этом мы заканчиваем разговор о памяти, о музее. Наверняка у вас тоже есть свои рассказы, свои воспоминания о музеях, которые вы посещали, не знаю, в детстве, потом в юности, потом, когда выросли, как менялось ваше отношение к ним. Мы будем рады их прочитать. Присылайте их нам.
1: Пишите нам на адрес podcast@sobakameduza.io и рассказывайте, какие музеи вам показались интересными.
0: Слушайте нас, ставьте колокольчики, пишите комментарии на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Мы говорим вам до свидания, до следующего выпуска.
1: С вами был Андрей Першин
0: и Андрей Перцев.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Не боится майор, не утонет майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Москосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Война. Безумная, по-настоящему братоубийственная война. Идет уже не месяц, не два, а второй год. Последний глава государства был убит вместе со всей семьей. Страна в руинах. По улицам бродят дезертиры и голодающие. Вообще, все, кто может, бегут сотнями тысяч с первого же дня. И вот поначалу люди как-то бежали в Европу, там, в Америку, короче, на Запад. Но все настолько затянулось. Дела идут настолько плохо, что бои происходят уже где-то в Сибири. И всем, кто оказался там, отступать и бежать можно только на восток, потому что больше, ну, некуда. Вот буквально в такой ситуации оказался москвич Владимир Абрамов почти ровно 100 лет назад. Точнее, 103.
1: Время это было уже суровое. Это уже было послереволюционное. 19-й год уже был.
0: Это его сын Игорь Владимирович рассказывает, как все было. Отец его угодил на фронт на второй год гражданской войны между красными и белыми. Ему было 20, когда его мобилизовали и отправили служить в Сибирь. Ну, пусть Игорь Владимирович сам расскажет.
1: И отца мобилизовали с первого курса университета и направили в город Омск в школу прапорщиков. Закончил он ее и проделал, насколько я понимаю, весь путь отступления колчаковской армии до Приморского края, потому что ушел он в Харбин с последними частями в 1923 году.
0: Когда белых разбили в Приморском крае, гражданская война в России закончилась. Какие-то их части продержались до следующего года, но и они в итоге бежали дальше на восток. Кто-то сумел выбраться морем, куда-то там за Тихий океан, но очень многие двинулись в Китай. Он, во-первых, рядом. А во-вторых, тогда местные власти к коммунистам были настроены враждебно, а к некоммунистам, в общем, скорее лояльно. Тем более, что в северной провинции Китая Хэйлунцзян, ее еще часто называют Маньчжурия, на тот момент уже и так жило очень много выходцев из Российской империи. Они еще до революции построили тут вместе с китайцами целый город, который называется Харбин. И он сильно не похож на остальной Китай. Здесь передовая промышленность, железная дорога, западная культура кипит. Тут живут люди десятков национальностей, и только около половины из них – китайские подданные. И вот ровно 100 лет назад сюда начинает прибывать столько белогвардейцев с семьями, что у российской диаспоры Харбина, ну считай, появляется своя собственная армия. Но даже они – это просто капля в море. Счет иммигрантам из России в Маньчжурии идет уже на десятки и сотни тысяч человек. В начале 20-х никто из них не понимает, чего ждать и как жить. И, надо сказать, многие здесь не задержатся, двинутся дальше и больше никогда в Россию не вернутся. Мы до сих пор не знаем, сколько их было, но помимо них в Харбине оседают тысячами люди, которые вообще-то не собираются уезжать от родины слишком далеко, потому что надеются вернуться. Это подкаст о них. Он называется «Харбин». В нем будет 5 эпизодов, потому что это все затянется. Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет. Привет.

0: На самом деле, про этот период в жизни отца Игорь Владимирович много рассказать не может, потому что сам родился только через 12 лет. У него есть такой как бы конспект семейного предания. И вот по этому преданию отец прибыл в Харбин в 1923 году. На месте он устроился в бюро по делам российских эмигрантов, потом женился на русской девушке, которая была сама уроженкой Харбина. И вот они жили на съемной квартире, где у них в 1935 году родился сын Игорь, вот как раз наш герой. Он адрес своего дома помнит очень хорошо.
1: Вот я его запомнил: Чунхуа, Жэньминьгунхэго, Дунбэй, Хэйлунцян, Харбин, Андаоцзэ, Сыжэлю. Это мой адрес. Китайская Народная Республика, Северо-Восток, да, Северо-Восток, провинция Хэйлунцян, город Харбин, улица Андаоцзэ, 46.
2: И все? Сыжэлю.
1: Сейчас я уже связываю, я могу связываю только сказать, что «Вамэн дэсэн зайтин бухаошо Чунхуа». Я сегодня очень плохо говорю по-китайски.
0: В общем, как бы Игорь Владимирович не говорил по-китайски, он коренной харбинец. И, по-моему, даже не в первом поколении. У него судьба будет очень необычная, но мы к этому еще вернемся попозже. А пока давайте отмотаем в то время, когда Харбин — это город эмигрантов и беженцев, таких, как его отец-белогвардеец. Вот он по долгу службы в бюро эмигрантов постоянно принимает новоприбывших и наверняка знает демографию города в цифрах. А она вот такая. В 1913 году население было чуть больше 60 тысяч, подданных Российской империи и китайских подданных вместе. В 1921 году в Харбине постоянно живет уже 165 857 человек, а в 1930-м тут под 100 тысяч китайских подданных разных наций, плюс почти 70 тысяч постоянных жителей родом из России, но без китайского гражданства, плюс несколько тысяч европейцев, пары тысяч японцев и несколько сотен американцев и корейцев. И люди продолжают прибывать. Но бюро по делам эмигрантов открылось в 1934 году, когда все слегка устаканилось. А вот до этого момента, лет 15 подряд, в город просто шли тысячи беженцев, которым не было ни числа, ни учета. И вот в этом потоке в 1930 году через русско-китайскую границу переходит большая крестьянская семья из деревни Ракино. Валентина Александровна не самая младшая из них, ей тогда уже 5 лет. И она только что пересекла всю Азию.
2: Убежали каким-то образом, сразу в Ташкент вот они попали. Я в Ташкенте переболела тифом. Была, есть фотография, я наголо стриженная. Благодаря этому у меня, наверное, до сих пор еще волос много, потому что после тифа, говорят, хорошо волосы растут.
0: Как именно они попали в Ташкент, Валентина Александровна не помнит, но бежали из Пермского края. Мы не знаем точно, сколько их было, но как минимум это трое братьев с женами и детьми, все по фамилии Ракины. В 1929 году их раскулачили и отправили в ссылку куда-то на Пермские болота. Там до них дошел слух, что их собираются расстреливать, но и Ракины решили бежать.
2: Дождались, пока я поправилась, они этим временем подрабатывали кто где мог. Зарабатывали деньги на дальнейший путь. Потом ехали дальше, до Читы. Опять где-то поработают. И таким образом добрались до границы. На границе, значит, договорились с китайцем, который, ну, за какие-то там деньги решился их перевести через границу. И это было, значит, сейчас вдруг мозги, Покров.
0: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это 19 октября. К этому моменту Ракины действительно преодолели как минимум 9 тысяч километров. Ровно столько ехать от их родной деревни к границе Китая, если двигаться через Ташкент. Но братья Ракины знают, куда везут свои семьи, потому что в Харбине они уже были. Они тоже воевали за белых в Гражданской, и их с ранениями эвакуировали в Харбин в 22 году. Они тоже подумывали остаться, но родные сумели их переубедить, и те вернулись в Ракино. А теперь вот знакомым уже маршрутом бежали обратно, прихватив с собой свои семьи. В том числе новорожденного брата Валентины Александровны Мишу. Он уже возле самой китайской границы тяжело заболел.
2: Вот в ночь под Покров помолились, чтобы Святая Богородица помогла и покрыла их своим амофором. И они пошли. Упал глубокий туман. Такое, что ничего не было, как они вот потом рассказывали. И в этом тумане они перешли границу. И ни один ребятенок, все мы маленькие дети были, ни один не заплакал, ни один не подал голос. В общем, так Богородица помогла перейти границу. Брат мой уже был умирающий, головку не поднимал, ему было несколько месяцев всего. И поселились, привезли в какую-то китайскую хату деревенскую. И вот китаянка, как мама рассказывала, его всего обкурила, и он двое суток спал. И на третьи сутки проснулся и, в общем, выздоровел. Ну, а потом, значит, дальше станция Маньчжурия, и, в общем, уже добрались до Харбина.
0: Кстати, вот это ударение на последний слог «Харбина» в «Харбине» — это типично для наших героев, они все так говорят. Ну, и я тоже буду так иногда говорить, потому что могу. Так вот, осенью 1930 года семья беглых крестьян уже, видимо, на поезде доезжает до Харбина. Тут важно помнить, что едут братья Ракины в тот город, который видели в 1922 году. Они были уверены, что он стоит дороги в 9000 верст. Туда можно отвезти огромную семью с маленькими детьми и не пропасть. Итак, каким Харбин был ровно 100 лет назад?

0: дома золотым рублем.
1: Я уже говорил, что в 1921 году в Харбине живет за 160 тысяч человек. Уже почти втрое больше, чем за 8 лет до этого. То есть, когда братья Ракины бывали в Харбине в первый раз, город, ну, уже, очевидно, был переполнен. Если взглянуть на фотографии этого времени, то видно, что на улицах действительно просто толпы народу. Но, честно говоря, первым делом бросается в глаза, что все завешено афишами и объявлениями, и выше всего висят билборды и флаги с иероглифами. Их, наверное, даже зная китайские, прочитать с земли непросто, ну, потому что вся улица затянута телеграфными проводами. Но вот чуть ниже, на фасадах, вывески уже кириллицей и латиницей. А если чуть-чуть приглядеться, то видно, что таблички с названиями улиц все одновременно и на китайском, и на русском. Вот, например, дом, в котором родился и вырос Игорь Владимирович, можно было найти не только по адресу Андао-Дзи Сэшэлю, но и по адресу 2-я Псковская, угол Тибетская, 46. Это, кстати, не перевод с китайского, это просто отдельное название. И вот мимо всех этих вывесок ходит совершенно удивительная толпа. Какие-то военные, какие-то иностранцы, крестьяне с бородами, китайцы с косичками, вот явно с России женщина в пальто с соболиным воротником и шляпкой, с ней мужчина в котелке и с пенсне, а по проезжей части бегают одновременно рикши и двуколки с лошадьми. Но под этим всем, в общем, угадывается более или менее обыкновенный исторический центр какого-то небольшого российского города. Дома все-таки основательные, кирпичные, в 3-4 высоких этажа. На некоторых действительно светятся электрические вывески с иероглифами, но то, что под ними, выглядит примерно, ну, как Ярославль. Даже широкая река, которая пересекает город, Сунгари, напоминает среднее течение Волги. С набережной, кстати, можно увидеть несколько крестов православных церквей. Их тут что-то около 20. И самый высокий крест на Маковке Никольского собора. Помимо него, кстати, самое высокое здание в городе – это огромный японский магазин торгового дома Мацуура и Ко. В нем 5 этажей и еще купол со шпилем. И вообще, магазинов тут тьма. Больших, маленьких, российских, немецких, английских, китайских, и все на витринах просто ломится от товаров. Такого в России на 1922 год уже просто нет нигде. Там продразверстки полным ходом. По Сунгари ходят лодки, баржи и пароходы. Они, наверное, периодически гудят. Но громче всего, конечно, слышны гудки паровозов. Железная дорога на несколько путей пересекает весь город поперек течения реки. Тут несколько депо, мастерских, большой помпезный вокзал. И если в толпе на улице найти русскоязычного постоянного жителя, он, скорее всего, будет работать на железке. Ее тут называют КВЖД – Китайская Восточная Железная Дорога. В Харбине каждый второй из местных или инженер, или техник, или путевой рабочий. Паровой двигатель – это буквально главная сила тут. Он дает городу новых жителей, рабочие места, двигает всю экономику. В общем, разбираешься в этом, читаешь источники, и это, ну, дальневосточный стимпанк какой-то, если честно. Не верите? Заглядывайте в наш канал в Телеграме, там много фоток. Короче говоря, вот этот Харбин 20-х – это место, где есть жизнь, экономика, работа, но нет власти большевиков. Ну, то есть как? Большевики есть, но им как бы никто не рад, и они по существу ничего не решают. Тут надо сделать небольшой шаг назад, чтобы понять абсурд ситуации. Честное слово, я постараюсь как можно меньше вдаваться в детали. КВЖД начали строить еще в конце 19 века. Российская империя тогда решила сделать продолжение Транссибирской магистрали, чтобы выйти на Порт-Артур. Это сегодня большой китайский город Далянь на Желтом море. Так вот, начали в 1897 году, и буквально за 6 лет просто с нуля выстроили целую паутину железных дорог, которые и по сей день опутывают весь Северный Китай. Она выходит на тихоокеанские порты, из которых можно отплыть в Японию, Шанхай, Америку и Австралию. По ней можно перебрасывать целые армии, не говоря уже о товарах и просто пассажирах. И Харбин — это узловая станция. В него сходятся все ветки. Для Российской империи это был очень важный проект, потому что у нее были большие планы на Северный Китай. Империя Цин догадывалась об этих планах, но по сумме причин была вынуждена согласиться — Тем более, что своя железная дорога лишней не бывает. Ну, потом начинается 20 век, в Китае восстание, в России восстание, всем немного не до того, но специалисты из Российской империи продолжают в Северный Китай приезжать. И вот, как ни странно, революция никак не меняет это положение. КВЖД продолжает развиваться, специалисты продолжают приезжать, но теперь это не белые офицеры и инженеры, а коммунисты. Ну, или, по крайней мере, люди, достаточно лояльные большевикам, чтобы их можно было отправлять вот в такие командировки. Для обслуживания железки нужны тысячи инженеров и рабочих. А ведь есть еще хозблок, есть образовательные учреждения, которые не все еще под белыми, и находятся некоторые на советском балансе. В общем, народу нужно много. Поэтому сообщение активное, и на границе с Маньчжурией людей пропускают легко. Этим активно пользуются беженцы, но и советских служащих со временем становится очень много. Надо сказать, что в 1922 году, когда Ракины были в Харбине в первый раз, таких в городе еще не было. Но за 8 лет успело очень много чего произойти. Во-первых, в город начинают приезжать советские железнодорожники с семьями. Во-вторых, китайское правительство очень устает находиться в зависимом положении и начинает постепенно вытеснять иностранцев из управления КВЖД и администрации города. И вот под самый приезд Ракиных в 1929 году между Китаем и СССР начинается война за контроль над КВЖД. Красная армия входит в Маньчжурию. Несколько тысяч солдат с пулеметами, артиллерией, авиацией, и они проигрывают войну. КВЖД остается под контролем Китая. Однако для нашей истории важнее всего, что вообще-то на стороне Китая воевало очень много белых. Не то чтобы у Китая не было своей армии, она была и гораздо больше, чем у красных на Дальнем Востоке. Но тут надо понимать, что на севере Китая сидит куча профессиональных военных из Российской империи. Их тут недалеко загнали в угол, разбили, и 8 лет они сидели в Китае. Они не то что редко называют эти места Хэйлунцзян, они и Маньчжурии-то это называют не всегда. Некоторые до сих пор используют слово «Желтороссия». Да, а Харбин у них называется «Русский город». Но в 1930 году, это вот когда Ракины приезжают в Харбин, белые в городе уже не единственные выходцы из России. Советских граждан в городе уже десятки тысяч. У них есть семьи, дети, и эта война разворачивается буквально у них на глазах. Лидия Ефимовна Сергеенко как раз из таких, и она запомнила войну вот так.
2: А тут, знаете, конфликт был, пограничный еще. Летали самолеты, и шрапнель сыпалась. А я во дворе, вот смотрю, это посыпались какие-то шарики, посыпались, чем ребенку было. А хозяйка, которую мы снимали, смотрю, она на меня навалилась, чтобы меня закрыть. Шрапнель сыпется, она на меня навалилась. Вот это в Харбине было. Вот.
1: На самом деле, то, что описывает Лидия Ефимовна, это, кажется, две разные войны, но ей в это время нет еще и 10 лет, а войн тут будет еще немало. Она родилась уже в Китае, на железнодорожной станции «Пограничная», все в том же самом, 1922 году. Ее отец был машинистом, и он как раз был из этих самых советских граждан, которые были не беженцами, не были отступающими белыми, а просто приехали в Китай на работу. Их семья поддерживала тесные связи с Советским Союзом. Мама Лидии Ефимовны слала туда помощь голодающим, напоминаю про Дразверски. И когда у Китая с СССР случился вооруженный конфликт, им пришлось несладко. Во время войны отец заболел, уволился с КВЖД, и в 1930-м семья переехала в Харбин. И на этот момент там понятие «советский» было уже, в общем, почти что клеймом. По переписи 1930 года людей с советскими паспортами в Харбине около 27 тысяч, и они в меньшинстве. Отец Игоря Владимировича, это вот который москвич-белогвардеец, в эту категорию не попадает. Он по китайским законам угодзи, человек без гражданства. Таких в Харбине в 30 году 41 тысяча человек. Почти все белогвардейцы в этой категории. И отношения с советскими у них, прям скажем, не очень, еще с гражданской. Игорь Владимирович хоть не застал ни гражданской, ни конфликта на КВЖД, но таких, как Лидия Ефимовна, называет советскими и прям чувствуется, что с большой неприязнью. Справедливости ради, в его интервью слово «Желтороссия» не встречается вообще. Слово «Маньчжурия» только как название станции и название одной газеты. А вот свой адрес он указывает как «Хэйлунцзян». Крестьяне Ракины к советским себя тоже не причисляют, но они вообще настроены как-то помягче, что ли. По крайней мере, Валентина Александровна говорит обо всех своих харбинских земляках с одинаковым сочувствием. Кажется, что ее семья вообще не помещается ни в какую категорию из тех, что были в переписях. Ни советские, ни луадзи, ни китайские. Наверное, правильнее всего их называть просто беженцами. А таких, в общем, как правило, не особенно считают. Вот все цифры, которые я называл до этого, кажется, не включают в себя беженцев в принципе. Хотя в какие-то моменты их в городе бывало больше, чем местных. А ведь были еще и пригороды, и города-сателлиты. И посчитать все это очень сложно. Ясно, что переписи фиксировали только какую-то небольшую часть населения. Забегая вперед, скажу, что через 3 года японцы насчитают в Харбине больше 400 тысяч населения. И все равно, сколько людей было в городе только проездом, сказать не может никто. Ветки КВЖД тянутся к Тихоокеанским портам. И напоминаю, оттуда люди плывут в Южную Америку, Северную Америку, Японию, Австралию, Шанхай. В общем, если вы хотели убежать на Запад, но не успели из европейской части России, то можете перебраться из Харбина. Но этот подкаст не о людях, которые видели Харбин мельком из окна гостиницы, съемной избы или просто вагон-купе. Он о тех, кто знал этот город изнутри и действительно прожил его судьбу. Лидия Ефимовна, крестьяне Ракины и Игорь Владимирович, они именно такие. Они сами себя называют харбинцы. Они выросли в одном городе, но в школу пошли в разное время и поэтому в целом разминулись. Тем не менее, кое-что общее, помимо места действия, между ними есть.
3: Дни разговоры, когда же мы поедем домой? У них одно только было – домой. Это вот в Россию и все. Все время думали о России.
1: Это Ракины. А вот что говорили в советской семье Лидии Ефимовны Сергиенко.
2: А брат сказал даже, что мне бы даже увидеть бы... Красноармейцы, можно убирать. Угу. Так хотелось.
4: Так хотел на родину, да?
2: Красноармейцы хотел увидеть.
1: А вот сын белогвардейца Игорь Владимирович Абрамов.
5: Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло и как в определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
1: Их объединяет то, что их желания исполнились. Ракины в итоге вернулись домой. Брат Лидии Ефимовны увидел красноармейца. А до Игоря Владимировича дошло, что значит быть русским в Китае. Свои ответы они найдут кто буквально вот-вот, а кто через десятки лет. Но каждому предстоит путь в десятки тысяч верст. И у каждого он будет очень разным. В этом подкасте будет звучать много голосов, много разных историй, но линии этих троих я точно доведу до конца. Они рассказали свои истории очень подробно исследователям, которые в нулевых брали у харбинцев интервью об их жизни для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Вы и слышали их голоса. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Эвелина Рубянко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Язылян, ресерчерами были Егор Сенников, Алексей Захаров и Даниил Климанов. Редактировал все это Андрей Борзенко, а ведущий и автор сценария — это я, Семен Шишенин. Пока!

0: Я не умру, и разве может быть, что без меня?
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и вы слушаете «Нота Бена» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотелось бы извиниться за столь долгое ожидание. Не выходили мы с ноября. На то были причины. В декабре не получилось опубликовать подкаст, хотя, я думал его записать, но там немножечко не сложилось по обстоятельствам, а в начале января я немножечко приболел. Поэтому, соответственно, не стал вам в полумертвом состоянии что-то рассказывать, поэтому вот все расскажу сейчас. Поговорим мы сегодня с вами о русском рэпе. Вообще, надо сказать, что когда мы делали выпуск «Ответы на вопросы», помимо вопросов, также приходили предложения по выпускам, о чем бы вам хотелось бы послушать. И несколько этих предложений были связаны с рэпом. Было у меня несколько идей. Хотел там про японский рэп поговорить, либо же про американский времен East-West Coast. Но все-таки поговорим мы сегодня про русский рэп в эмиграции. Тема сейчас актуальная, творчество в эмиграции. Посмотрим на хорошее проявление такого творчества и будем сегодня разговаривать о русском рэпе в Германии нулевых. Итак, как обычно, отмотаем время назад. Нам нужен 2006 год. Что вообще происходило в 2006 году? Первое. В русском рэпе звучало примерно следующее.

0: вот это вот доминирующий рэп-стиль в России 2006 год. Ну, давайте так теперь просто честно взглянем, что он из себя представляет. По флоу это просто частушки какие-то под биточки. По тематике это либо какой-то пацанский рэп там про дружбу там. Помните, я сейчас вспомнил, честно не помню какие года, но помните был трек такой «Четыре пацана».
1: И вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана, всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
2: Первый пацан жил только потом, сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал.
0: Вот эта замечательная композиция, вот это вот, ну, типичное проявление пацанского рэпа просто. Был еще юмористический пацанский рэп, типа там «Нагана», «К-47», помните там вот этот «Зять», там «Армия», ну вот это все, мы не будем вставлять, естественно, ну уж совсем переборчик. Либо был пацанский рэп о любви, там, да, как вот, господи, что же происходит, как возмутительно, там, девушка все никак не может обратить внимание, там, на этого пацана, он всем сердцем, вот что-то такое. Либо, ну, просто про наркотики. Ну, то есть, вот, как бы, диапазон тем был примерно такой. И второй, сейчас мы расскажем о втором явлении, это хип-хоп.ру. Тематический форум, где люди, которые за хип-хоп шарили или хотели шарить, друг с другом общались, рассказывали про новые релизы, выкладывали треки свои. Вот одному из таких треков, выложенных на хип-хоп.ру, у нас сегодня пойдет разговор. Ну, то есть был такой портал, он, по-моему, сейчас существует, я честно, вот, никогда там не сидел и не собираюсь этого делать, но как бы важную веху он в итоге сыграл. Там проходили, помимо всего прочего, например, онлайн-батлы, на которых прославился небезызвестный Мирон Янович. Но сейчас пока что Мирон Янович нам не очень интересен, он чуть попозже вступит в этот наш разговор. Пока мы поговорим чуть о другом. Итак, вот мы с вами знаем, что примерно играло в русском рэпе тогда. Ну, то есть не похоже это на какое-то прям очень жесткое оскорбление, да, вот, то есть когда, помните, батл, да, Слава КПСС, Гнойного, Сони Мармеладовой, Валентин Дядька, вот он там в одном, а значит, против, собственно говоря, Оксимирона, Слава ему сказал следующие строки.
3: Говори, что изменил течение, но на самом деле ты изменил только направление гребли. Перестал ебать мамок, он взрослый, что дальше? Каждый год по батлу, а толку-то где панчи?
0: Да, в этом подкасте будет очень много мата, в том числе от меня, потому что мне нужно цитировать то, что говорят рэп-певцы. И вот он говорит там, да, вот, а кто вообще ебал мамок? То есть, ну, мы же с вами только что слышали, что, ну, никакого, то есть, за такие слова можно и получить. Это Баста, он, например, там, из Ростова, ну, попробуй там в Ростове спой, там, в середине нулевых что-нибудь такое, да тебя тут же и забьют, заставят извиняться на камеру в квартире, стрельнув из травмата в стекло. Ну, что-нибудь такое произойдет, ну, это фэнтезийная ситуация, конечно, такого не было никогда, но эта тема, она абсолютно запретна, абсолютно табуирована. Кто вообще, что там Оксимирон-то в этом отношении перевернул игру, да, казалось бы. И вот тут мы уже, чтобы ответить на этот вопрос, мы плавно переходим обратно к хип-хоп.ру. В 2006 году один из треков, выложенных на этом замечательном портале, звучал вот так.

Что мы только что увидели, да? Мы увидели просто грязнейший рэп в плане посыла, в плане оскорблений каких-то, да, в плане речевых оборотов. То есть это просто максимально оскорбительно, особенно на то время. Да, этот рэпер зовут Первый класс, и это человек, о котором сегодня у нас пойдет речь, большую часть подкаста. Это, соответственно, русский рэпер, эмигрировал в Германию вместе с семьей, и потом какие-то у него были офлайн-батлы, что-то он там выиграл, какие-то альбомы записывал на немецком, это нас вот вообще не интересует. Нас интересует вот трек, который мы только что послушали, называется «Как Гитлер». И этот трек, он вообще перевернул игру, да, то есть это вот сейчас у тематических изданий там каждый трек игру переворачивает, а в 2006-м этот трек это сделал в действительности. Почему? Потому что, это был просто взрыв. Это был фурор. Кто-то из вас тогда было, наверное, лет 10-15, они прекрасно знают, что, даже 8-15, они прекрасно знают, что просто из всех щелей, из всех экпортов и блютузов этот Первый класс просто рвался. Это был просто грандиозный хит по всей стране. По всему СНГ я даже думаю, потому что люди просто увидели, как можно делать рэп. Что можно быть жестким, можно быть нецензурным, можно ни на что не оглядываться, можно вообще не замечать все эти табу, все эти какие-то негласные правила, а просто читать. Помимо того, что, собственно говоря, читает он грязно и читает, казалось бы. Помимо всего прочего, Первый класс был, был на тот момент, он был в своей лучшей форме, был супертехничным МС. То есть попадание в такт, соблюдение ритма, флоу, наверное, лучшее в русском рэпе, это 100%. То есть это был действительно подкованный в техническом плане МС, действительно. Послушаем что-нибудь еще с его дебютного уже альбома, это вот был сингл, он не вошел. Дебютный альбом у него назывался «Сукины дети», вышел в том же 2006 году, сейчас мы о нем поговорим, вот что-нибудь еще оттуда послушаем.

сейчас очень важная ремарка. Не надо такие вот строить перед собой шоры и обращать внимание на какую-то смысловую нагрузку. У первого класса смысловой нагрузки ровно ноль, вообще никакой, даже не надо. То есть это просто выпендреж перед абстрактным противником. Если это не дисы, там у него были с дизаром мутки, то это просто выпендрешь перед абсолютным противником. Показать ему, что я крутой, и как бы максимально его задеть, оскорбить и так далее. Все, ничего больше там нет. Там нет никаких сложных оборотов, там предельно примитивные рифмы. То есть бич-бич, мэн-мэн, там пидоров-пидоров. То есть вот человек вот так рифмует. Словарный запас там просто минимальный. Это не поэзия, это вот если кто-нибудь начнет вам затирать, что рэп это поэзия, просто включите ему первого класса и скажите, что это третьесортный поэт, но первосортный МС. Кто-то сказал, не помню, человек малоизвестный, наверное. И таким образом вот этот вот альбом «Сукины дети», он из себя представлял, не совсем новый какой-то релиз, это был сборник треков первого класса на русском, который он записал до вот то, как Гитлер. Полная дискография синглов на тот момент. Вот этот альбом тоже разошелся, тоже взорвал все телефоны Sony Ericsson K750i и прочее, тоже был хит. Даже если мы уберем какие-то ностальгические моменты, альбом действительно очень хорош. Я считаю, что это сильнейшая пластинка в русском рэпе. Сильнее найти сложно. Я понимаю, что там сейчас наверняка фанаты Скриптонита будут говорить про этот дом с нормальными явлениями, там фанаты Окси про Коргород, там кто-нибудь еще что-нибудь там вспомнит, там Бабангиду и так далее. Но на мой вкус, «Сукины дети» первый класс, просто не переплюнуть. Очень ровный альбом, там буквально два трека таких уж совсем каких-то цыганских и прям бездарных. Вот, в основном альбом ровный, панч на панче, дис на дисе, очень бодро звучит. Чит очень агрессивный, вот этот флоу первого класса, часто он его меняет, то есть прям очень-очень круто, очень-очень такая мясная пластиночка, поэтому если вдруг не слышали, послушайте, но опять же, да, не надо себе доказывать, что в рэпе должен быть смысл, не должно быть смысла в музыке. Как говорили русские формалисты, правда нет, говорили по отношению к литературе, но к музыке это относится еще больше. Смысл — это литературный прием, его может вообще не быть, и не надо на этом зацикливаться. Первый класс хорош другим, он хорош техникой, технической составляющей, да, ритмом рэпа, вот на мой вкус. Ну и, соответственно, культурным наследием, потому что вот этот вот трек «Как Гитлер», он запустил цепочку событий, которая нас приведет позже уже к Оксимирону и его переворачиванию игры, вот как раз то, о котором говорил Слава КПСС. Итак, кто же еще был помимо вот этой всей эмиграции, помимо первого класса, там был рэпер-царь. Рэпер-царь — это просто анекдотичный персонаж, на мой вкус, потому что, кто не знает, на одном концерте то ли он, то ли его вызвали на батл, его фанат, за его футболку. И фанат его перефристайлил, и забрал у него футболку. Я честно не понимаю, как царь имеет хоть какой-то вес вообще в этой, как бы это пошло не звучало, рэп-игре, да? Это бездарнейший. У него там за всю карьеру 3-4 парта неплохих. Правда. Все остальное это слушать просто невозможно, его просто можно перематывать. И всю свою известность, до единой, весь свой статус он получил только потому, что он записывался вместе с первым классом. А первый класс там все это вытягивал. Послушайте, я не буду его сейчас включать в подкаст, потому что нужно там два парта именно слушать. Послушайте, например, песню «Божий стыд» с альбома «Твою мать». Это был совместный альбом, первый совместный альбом первого класса и царя. Там прям парт класса, парт царя. Там сразу видна разница. Вот сразу поймете, кто есть кто. Тем не менее, за счет того, что были у него неплохие работы на немецком у царя, несколько там каких-то более-менее там его партов, плюс те, что он выступал вместе с классом, обрел определенный хайп. И также был культовым музыкантом русскоязычным в Германии. И в какой-то момент к этой замечательной компании, мы дальше продолжаем этот путь, присоединяется Дмитрий Бамберг, более известный вам как рэпер Шок.

рэпер Шок недавно дал интервью, не помню когда, вот он Ксении Собчак общался. Конечно, его, наверное, сейчас больше всего знает именно по этой причине, но вообще первоначально это был очень классный рэпер. Очень классный, именно тоже технически одаренный, очень крутой парень. Его фишка здесь была в том, что он был сосредоточен на диссе очень сильно. То есть он диссил буквально всех. Всех русскоязычных эмси, на каждого у него есть дисс. А потом это обернется злой шуткой с ним. Вот. Но пока он себе этим зарабатывает репутацию и, соответственно, вступает в коллаборацию с Первым классом и Царем и организует такую группу, коллектив под названием «Рэп-войска» или же «РВЯ», где они, ну, значит, вместе читают рэпчик. Ну, давайте что-нибудь послушаем, какой-нибудь их совместный трек, чтобы вы услышали именно парт Шока.

Дальше, соответственно, происходит следующая ситуация. Русский рэп в Германии, он становится очень популярный в России, очень популярный в самой Германии и очень популярный вообще в Европе. Да, ну, он там, конечно, воспринимается как такая диковинка, ну, типа, прикольно, как вот румынская техно, например. Для знающих людей это прям вещь, а для тех, кто не особо в теме, они такие думают, что, ну, типа, что это такое, звучит, типа, прикольно, румынская техно, но по факту, ну, как-нибудь, может быть, расскажу вам про румынское техно, это тоже интересная тема отдельная. Здесь происходит постоянный рост репутации как раз-таки этих вот русскоязычных MC на территории Германии, помимо них группа Джинекс.

появляется такой человек, как Игорь. Ну, он там Игор, да, с точечками на английском. Это тоже русскоязычный рэпер. Но вот если я назвал царя посредственным, ну, я не знаю, как тогда назвать Игоря. Ну, в общем, на его фоне царь — это просто убийца рэпа, на самом деле. И здесь забавно сейчас начнется история, как же Игорю удалось себя проявить и оставить очень большой след в русском рэпе. Будет такая мини-глава «Русский рэп и кумовство». В общем, был такой замечательный рэпер Кул Саваш.

Вот так он звучит. Он занимался, помимо того, чтобы рэпом, он начал организовывать как бы лейблы. Он там организовал в Швейцарии какой-то лейбл местных артистов рэп, чтобы типа собрать всех артистов и швейцарских крутых MC и выпустить там какой-нибудь сборник. И, значит, Игорь начал убеждать Кул Саважа, чтобы он сделал то же самое с русским рэпом в эмиграции, чтобы он выпустил, так сказать, тоже здесь сборник. И Кул Саваж сразу на это согласился. И одна из причин, почему он на это согласился, потому что вот этот рэпер Игорь, он был женат на сестре Кул Саваж. Такое кумовство произошло сразу же, да. И, соответственно, вышел в 2009, кажется, году. Вышел альбом «Новый русский стандарт». Мы с этого альбома послушаем три композиции. Первая — это композиция «Наш народ» в исполнении первого класса.

Вот именно в этот момент Мирон Янович и отметился. А, ну лейбл, собственно, назывался Optic Russia. И тут же отметились все так, на тот момент самые крутые артисты в Германии русскоязычной. Вообще, вот этот формат сборников, сейчас немножечко так от темы отойдем, мы уже близки к логическому завершению, но немножко поговорим про сборники. Формат сборников, он такой, с одной стороны, обычно он носит либо такой, знаете, помпезный, блевотворный характер 500 лучших песен в истории там, человечества и так далее, что-нибудь такое, там, топ 100 hit of summer, там, супер микс, бай, кто-нибудь. Либо это трибют альбомы, то есть альбомы, когда какой-то музыкант умер уже или был при жизни еще, ему посвящали композицию именно. Ну, то есть, там, например, умер Курт Вайль, когда там вышел где-то в 80-х годах альбом трибюта Курту Вайлю, где разные артисты пели его песни. Но иногда были случаи, в том числе и вот этот наш, когда вот этот вот сборник, он пытался забрать в себя лучшее, как бы, что есть вот в каком-то определенном культурном сегменте. Например, там самый крутой альбом вот такого формата, сборник, это альбом 78-го, кажется, года, он назывался что-то типа No New York, могу ошибаться, это альбом музыкантов жанра No Wave, который выпустил Брайан Ино, спродюсировал. Считается, что весь вообще No Wave, он пошел вот именно с этого альбома, потому что вот он дал этим музыкантам в таком специфическом жанре, грубо говоря, сцену, да, для того, чтобы выступить. Вот то же самое примерно произошло с альбомом «Новый русский стандарт» Optic Russia, когда очень много артистов, которых и так все знали, они еще заявили о себе, и это был прям такой очень крутой экспонат на тот момент. Был даже клип на песню «Новый русский стандарт», там как раз Игорь, Первый класс и Шок парты исполняли. Понятное дело, что большая часть того, что там это просто слушать невозможно, опять же, это какой-то просто тихий ужас. Но на тот момент это было свежо, и тогда еще как бы надо понимать, что есть всегда какие-то локомотивы какого-то, да, направления, а есть так, неплохо, но и можно и не вставлять его. И вот таких артистов было, конечно, гораздо больше, локомотивами там были именно вот Шок, Первый класс и Оксимирон своим одним треком. Дальше мы плавно переходим к такому лейблу, как «Вагабунд», что с немецкого переводится как «скиталец». Это совместный лейбл «Оксимирона» и «Шок». Значит, как там получилось? Был, значит, «Шок» вот в этих самых рэп-войсках, о которых я вам уже рассказывал. И был «Оксимирон», который очень понравился «Шоку». И, значит, вроде как там, что-то там какие-то начались ссоры. Давайте я так вам уже между нами буду рассказывать, потому что я, не особо там сейчас начнется, что придут какие-то фанаты. Да вот, да на самом деле. Ну, в общем, короче, поссорились, значит, Первый класс, царь, «Шок» и «Шок» ушел из рэп-войск и пошел тусить с «Оксимироном», делать с ним творчество. Надо сказать, что тогда уже «Класс» и «Царь», «Класс» начал потихонечку забивать на творчество уже, у него до этого уже слабая работа пошла, просто первые два его диска, это прям лучшее. В других работах он, конечно, уже был не так хорош, потому что, опять же, с ним произошло то же самое, что на самом деле с 50 Cent'ом, когда ты вынужден сам повторяться, потому что вот это вот, в случае 50 Cent это там суперагрессивный гангстер-рэп, там про какие-то разборки, в случае Первого класса это мазафакинг рэп. Это такой жанр, не предусматривающий развитие вообще. И он себя очень быстро изживает. Ты банально списываешься, потому что ты вынужден самоповторяться, а маневра у тебя вообще никакого нет. То же самое случилось, на самом деле, с Первым классом. Ни о чем, не говорит о том, что он там стал хуже. Читка его осталась, но, как мне кажется, он стал уже менее злым. И каким-то перестал он... Что такое вообще Первый класс, да? То есть это же сочетание чего-то несочетаемого, да? То есть какая-то абсолютно дегенеративная лексика, какой-то просто ужас в тексте бессмысленный. При этом это крутой флоу, крутая читка, звучит все просто гениально. То есть, это вот какая-то такая ядерная смесь, которую вот только он мог как-то это все придерживать. Потому что если вы будете читать Первого класса не гениально, вы станете рэпером царем, а не Первым классом. И чтобы быть Первым классом, нужно все это делать, просто там на высшем уровне. И Первый класс это делал, а потом перестал. Вот и все. То есть, ответ довольно прост. Да, можно сказать, что исписался, можно сказать, что устал, можно сказать, что просто иссяк, закончился как артист. Но это не важно.
А важно другое, что вот история его и царя закончилась для нас сейчас, а началась история уже Шока и Оксимирона в Вагабунде. Что тут вообще надо отметить? Вообще, ну, сотрудничество Шока и Мирона, я про него рассказывать долго не буду. Почему? Потому что все просто знают, я думаю, Рому Жигана, про нахуй касту, про вот эти туры, какие интервью они давали, уже там все это высосано, обсосано, не очень хочется в это вдаваться. Мы поговорим о творчестве, о том, что действительно важно, какое наследие оставили Вагабунды и что они вообще хотели. В общем, вот этот вот Оптикраш, он потихонечку сдавал позиции, потому что абсолютно некоммерческая музыка была, и коммерческая она быть и не могла. То есть это такая битва за респекты происходила. Он в итоге лейбл просто разорился, плюс Окси и Шоку не очень нравилось, что там, ну, как я понимаю, в первую очередь Окси, не очень нравилось, что там вообще происходило в плане творческих коллабораций. Поэтому они решили создать свой лейбл и типа прям вот делать круто. И сделали они ровно две крутые вещи. Первое — это их совместный трек «То густо, то

это, ну, я думаю, лучшая композиция в жанре русский рэп. Опять же, извиняюсь. Это переплюнуть очень тяжело, это очень, очень крутой трек. И там в плане смысловой нагрузки, и в плане техники, и в плане вот этого знаменитого минуса и так далее. Ну, также у них были там другие, это я уже две, что-то я так уже тоже думаю, две вещи все крутые сделали, наверное, маловато. Да, был у них там также супер крутой совместный трек, там «Дегенеративное искусство».

тоже вам всем известны. И вышли у них два альбома, ну, по одному у каждого. Это альбом «С большой дороги» Шока и альбом «Вечный жид» у Оксимирона. Вышли они в один день, в общем, там красивая история, там Шок, хотели его подписать на какой-то там лейбл, на Warner, по-моему. Значит, он там подрался с полицейским, уехал, значит, в Лондон, жил у Оксимирона, и вот они совместно писали свои альбомы сольные, выпустили их в один день, что, мол, вот сейчас будет разрыв русского рэпа просто на части. По факту, альбом Мирона, наверное, ну, удался точно больше, чем альбом Шока. Да, то есть «Вечный жид» пластинка гораздо более сильная. По мне, на любителя, то есть, ну там много, понятное дело, что много таких хороших треков, но прям говорить, что она прям от начала до конца сильная, я бы не сказал. Очень много проходных композиций, очень-очень неровная пластинка. Есть там, конечно, и хорошие вещи, но как бы я бы не сказал, что это там какой-то супер выдающийся альбом, но тем не менее, альбом хороший, альбом очень знаковый. То есть, вот если бы мы составляли какой-нибудь рейтинг, да, альбомов по своему значению, то я думаю, именно русского рэпа, то в топ-5 был бы «Вечный жид», потому что это действительно очень культовая пластинка. Несмотря на качество материала, который, ну, я считаю, оставляет желать лучшего. Хотя это все равно лучший альбом Максимирона, потому что Горгород это... Ой, как бы так сказать там... Когда я услышал, да, что Слава сказала, что Горгород это аудиокнига, я вот не знаю, как сказать лучше. Но это абсолютно точно. Это альбом, который, как по мне, вытягивается только за счет того, что он концептуальный, что там есть история. Да, так быть не должно. То есть концептуальный альбом – это альбом, который дополняется историей. То есть там альбом «Берлин», например, Лу Рида. Вот послушаем его. Caroline says, as she gets up off the floor, why is it that you beat

То есть, например, это альбом с очень хорошим материалом, прям топовым, и еще подкрепленный вот этой вот историей любви берлинской пары, да, там с побоями и так далее. В Горгороде этого нет, и он более такой слащавый, более, да, более качественный, более спродюсированный, не сделанный там на коленке, он такой серьезный. Вот когда он, да, как молодой музыкант, был голодным, да, и таким прям резким на слово, умел вот подбирать какие-то цитаты из там категории «не в бровь, а в глаз», вот это было прям лучше. Дальше уже это было больше на массовую аудиторию, сглаживание углов, какие-то компромиссы. Ну, Оксимирону как человеку это пошло на пользу, да, то есть его там какие-то премии ему раздают там все. Журналисты говорят, что это он, значит, круто-круто, вот эти Горгороды и так далее. Но респект улиц и респект, наверное, своих старых фанатов он подрастерял. Первый микстейп, там, второй микстейп, например, да, там, и «Вечный жид» — это, конечно, ну, другого уровня абсолютно. Как бы немножко мы отвлеклись от всего этого дела, выпустили, собственно говоря, альбом «Вечный жид», потом произошли значимые события, и вот уже про это время, да, когда Оксимирон снова поменял формацию. Помните, мы говорили, что первый класс влетел в рэп и снял с него табу. И стало круто просто поносить все подряд. Вот Оксимирон потом сделал обратно и сказал, типа, ребят, давайте-ка перестанем поносить все подряд. Это все, конечно, замечательно, но можно делать это интеллектуально. Типа такое вот. Он вывел вот этот вот смысл, как литературный прием в русском рэпе во главу угла. Стало модно читать умно, стало модно делать отсылки, стало модно двойный рифм делать там, как-то вот какие-то речевые показывать, что вот ты такой весь образованный человек, вот, значит, ты кому можешь отослаться. Вот, ну и, соответственно, все пошло дальше, и потом пришло к новой школе, о которой мы говорить не будем сегодня. Мы вернемся назад, опять же, к 2006 году, и также поговорим сейчас о возрождении батл-культуры. По тому, что я сейчас вам уже рассказал, понятно, что, как пел, собственно говоря, сам Оксимирон, русский рэп без эмиграции – ничто колония. Это абсолютная правда. Потому что то, что происходило вне Германии, а в России, это было просто ужас. То есть вот там был рэп, там были лучшие артисты, лучшие треки, новые тенденции и так далее. И там все это изобреталось, как в таком котле, потому что людям самим было интересно очень. Тусовочка подобралась крутая. Что же с батл-культурой-то, да, которая стала, опять же, в России очень популярной? Ну, это тоже все пошло, на самом деле, от первого класса, потому что там понятно, что стимы, драка, они все называют там отцами батл-культуры, но по факту ими являются там тот же класс и царь. Который там потом еще Шок и Десар, вот там они там дисились, ну что там, 15 треков, что ли, друг на друга они там подисили, рассказывали, какие все. Ну вот давайте самый известный трек из этого диса послушаем. Я

0: вот это все зародилось, вот эта злость, вот эта вот ненависть к, значит, абстрактному какому-то противнику, типа, как бы его покруче оскорбить, как это круто выглядит, как это в рифме. А дальше, соответственно, господин Шок огромную роль сыграл своими бесконечными просто диссами на всех. Как мне кажется, здесь он показал, что вообще нету каких-то таких небожителей. Вот если спросить, про что творчество Шока раннего, это про то, что нету человека, которого нельзя задиссить. Круто это сделал, потому что Шок очень классно это делал. Люди, которые в России слушали тогда там всяких Каст, Баст и так далее, им попадались эти треки, это было, ну, просто другой уровень. Я просто понимаю, что их кумиры сейчас, это, ну, это какой-то колхоз, уж простите. И колхоз прям в очень плохом смысле. В те же года где-то вот там еще появился господин Бабангида, тоже он занимался примерно тем же самым, но так как он был не в эмиграции, только если в эмиграции духовной, мы о нем говорить сегодня не будем. Ну и, соответственно, потом уже Мирон Янович, тоже эту историю всю вы знаете, как он там кого-то учил читать, зародил все и вся. А Оксимирон, он, конечно, потом постфактум, так как историю пишут победители, он многие вот эти вот заслуги процессов, которым он был причастен, то есть, условно говоря, благодаря Оптикраша, благодаря всей этой немецкой тусовочке, которая заявила о себе, он смог раскрутиться. Потому что Оксимирон на тот момент, он там был MC Миф, никто не знал и знать не хотел. Он раскрутился только благодаря Оптикрашу, ну плюс там, конечно, эти фристайл-батлы на хип-хоп.ру, но в основном вот это еще дало ему хайп. Потом он Шоком, то есть Шок был тогда известным артистом, более известным, чем Оксимирон. Потихонечку он шел вот по этой вот лесенке вверх. И понятно, что всегда, когда ты уже наверху, наверное, ты хочешь какие-то заслуги приписывать себе, но здесь вот, надеюсь, что мне удалось вам наглядно показать, как вообще этот процесс шел, как именно вот даже в контексте становления Оксимирона и его заслуг, как это все выглядело. И вообще тут вывод напрашивается, как мне кажется, что вот культура, она вообще очень вещь непредсказуемая. То есть вообще вся жизнь, вся история нас учит тому, что ну это просто набор случайностей. Ты никогда не знаешь, как что повернется. Ты никогда даже понятия не имеешь, да, что кто-то выложит трек про то, там, почему твоя дама сегодня не припожалует к тебе домой, и из этого потом получится, я не знаю, там, доминация Оксимирона и там весь феномен, условно говоря, славы КПСС, да, как ответ на этого самого Оксимирона и так далее. Ну, понятно, что это все набор случайностей. Я хочу в конце поговорить о том, почему же невозможно было зародить то же самое внутри России. Почему у нас невозможно было сделать хорошую рэп-сцену самостоятельно, без эмиграции, без вот этих вот ребят. Мне кажется, что до прихода ребят из Германии считалось, что вот есть трэп американский, который просто эталон качества. До него не дотянуться вообще, вот, ну даже можно не пытаться. Мы можем только его имитировать, мы можем там что-то, конечно, там веселое делать, но нам ни в жизни никогда не стать, не будет ни Eminem'а своего, ни своего 50 Cent'а, ни Ламара и так далее. Это, ну, просто невозможно. То есть наш рэп будет хуже всегда. Ну не получается у нас читать рэп. Но так как все-таки еще английский-то мы при этом не знаем, и хочется как бы все-таки слушать рэп так, как бы все-таки на русском что-нибудь. Пускай у нас будет свой какой-то там убогенький рэпчик, вот они там частушечки читают веселые, народ развлекают, для души поют там, сел в падик, там пивка попил, и прям включил касту, и вообще идеально просто все у тебя. Вот. А немецкая миграция, наверное, показала, что русский рэп, во-первых, может быть не хуже американского, потому что я считаю, что, условно говоря, там, если мы берем первого класса, если мы берем там Оксимирон, например, вот из того, тех, кого мы сегодня упомянули, это артисты, которые, ну, на уровне с западными аналогами, абсолютно точно. Это во-первых. А во-вторых, что рэп нужно делать качественно, что не надо просто сидеть, петь, какие-то истории рассказывать. Можно подумать, можно поработать над флоу, можно читать, можно какие-то интересные искать там, значит, входы-выходы. И в-третьих, наконец, что на русском языке тоже можно творить рэп. Это, наверное, самое большое, что сделал вообще немецкая рэп-эмиграция. Понятно, там вот это, ну, просто, ну, батл-культура, это очень локально, там, ну, кто-то там, сначала были фристайл-батлы, там, онлайн-батлы, потом там, нойз что-то еще читал, потом, ну, есть, пришел, ну, замечательно, да, там, то есть, был там, вот, батл славы Оксимирон, который много собрал, который там, да, все смотрели, я думаю, все прекрасно, ну, хотя бы слышали, ушла, может, кто-то не смотрел, но, я думаю, все, по крайней мере, слышали. Но вот это вот осознание того, что мы можем делать здесь рэп, именно здесь с ним экспериментировать, именно вот это все нам подарило ваших, я уверен, что уважаемых скриптонитов, скриптонитов, хаск и так далее. Без немецкой эмиграции, без этого motherfucking рэпа, было бы невозможно популяризация и такой медийный захват русским рэпом всего. То есть, если вы в 2006 году кому-то на серьезных сейчас скажете, что русский рэп мало того, что не говно, так еще там через 10 лет это будет самое обсуждаемое вообще в музыкальной медийной сфере в России, ну, на вас просто посмеются, скажут, ну ты что, ты больной, что ли, совсем? Иди отсюда, ты... А это так получилось, потому что он вышел на новый уровень, потому что перестал быть зазорно слушать русский рэп, и стал зазорно слушать русский рок, да, он так немножко нас всегда что-то вот слушать не стоит. Но суть, я думаю, вы уловили. Главное, что показали нам ребята из Германии. Первое, это что русская культура в эмиграции, она жива, живет и будет жить, и порой подмечает что-то такое, что вот изнутри России не видно. И второе, что не надо в культуре ставить себе каких-то табу, каких-то стеснений, говорить о том, что там что-то не получится именно на каком-то таком, ну, масштабном уровне, да. Всегда все может измениться благодаря каким-то просто матюкам под биты. И вон уже через там 10 лет в какие-то даже там международные топы попадаем, и все у нас стало замечательно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Меня зовут Евгений Добренко, я профессор Венецианского университета Кафоскари, и сегодня тема моей лекции — социалистический реализм и реальный социализм в сталинской России. Революционная культура любого типа — фашистская, нацистская или коммунистическая — по определению есть культура преодоления культурной изоляции периода, который предшествовал революции. Производя новых субъектов, новых граждан, массовое общество, современная революционная культура расширяет и втягивает в себя все новые и новые реальности. В результате понятие «культура» проходит полный спектр превращений от сопротивления к автономности и от нее к тому, что называется инструментализацией, то есть к превращению в инструмент для выполнения каких-то функций. Фундаментально отличным от предыдущих периодов, от либерально-демократических режимов образом, культура чрезвычайно важна для диктаторских режимов и основанных на насилии национальных государств. Она важна потому, что является универсальным орудием, универсальным инструментом легитимации политической власти через воспроизводство ею собственного образа, образа власти. Как необходимый объект централизованного планирования и координации, как способ дотянуться, кооптировать или противопоставить политических субъектов, как домен, который не может быть оставлен в руках традиционных патронов, поскольку культура является единственным способом производства властью собственного образа и поэтому важнейшим источником легитимности. Культура имеет значение также и в негативном смысле, как домен, который должен быть поставлен под контроль и наблюдение государства. Поэтому культура современных диктатур, включая сталинскую, перемещается за пределы своего традиционного пребывания, где она была раньше. При дворах, в салонах, галереях, театрах. Она выходит на площади, в библиотеки и школы, государственные институции, спортивные арены, на телевидение. Излюбленные пространства массовых обществ, где развитая печатная культура все больше взаимодействует с визуальным образом, с голосом, с коммуникативными разными технологиями. Все это делает изучение сталинской культуры чрезвычайно актуальным в современной России, где практики власти вырастают из сталинизма. Сегодня речь пойдет о социалистическом реализме. Как его понимать? Что такое вообще соцреализм? Некоторые думают, что это такая эстетическая теория. Другие считают, что это какой-то корпус литературных текстов, картин, фильмов, музыкальных произведений. Третьи думают, что это какой-то определенный стиль или что это какое-то направление в искусстве наряду там, с другими направлениями, такими как классицизм или романтизм или реализм. Если смотреть на функции этого искусства, то оно должно быть определено прежде всего как политическая практика. И не потому, что это политическое искусство, как раз наоборот. Это абсолютно деполитизированное искусство. Это искусство, уводящее от политики. Не потому, что это искусство о политике, а потому что это искусство выполняет некие политические функции. Я собираюсь говорить о специфике сталинской культуры. И начну я с того, что основные различия между революционной и сталинской культурами следует искать не столько и не только в уровне общественных вкусов или в интересах разных социальных групп или социальных элит, или в злой воле Сталина, или в естественной такой вот политической динамике послереволюционного процесса, или в инерции бюрократических институций, но в их синтезе, который раскрывается в разнице функций двух политических проектов и двух ситуаций. В революционной политической культуре социализм был прежде всего политическим и экономическим проектом. Вот именно так он понимался теми, кто делал революцию, условно говоря. В сталинской культуре, которая, как я уже сказал, была деполитизированной, что такое политика? Политика — это сфера всего, что касается всего, что связано с властью, с отправлением власти. Так вот, поскольку власть в сталинской системе была полностью монополизирована, да, в руках Сталина и партийно-государственной бюрократии, то все остальное было фактически деполитизировано, включая культуру. И поэтому социализм стал в ней не столько политическим или экономическим проектом, сколько репрезентативным проектом. То есть это проект, связанный с репрезентацией, с представлением. Что же такое это искусство? Это просто какое-то, вот, как многие думают, массовое искусство? Или, может, это искусство политическое? Может, это вообще не искусство? Многие считают, что это просто пропаганда, какой-то официоз, китч. Социализм — это и то, и другое, и третье. Характерно здесь одно обстоятельство. Те, кто больше всего уверены в том, что сталинское искусство, вот, то есть соцреализм, не является искусством, они как раз склонны рассматривать его именно в категориях искусства, пусть и плохого искусства, не находя в нем основных параметров художественности. Вот они говорят, здесь нет свободы, нет творчества, глубины, мастерства. Давайте будем исходить из того, что соцреализм надо рассматривать как важнейшую социальную институцию. То есть эта культура выполняла разные функции, в том числе и эстетические функции. Но из этого, конечно, не следует, что соцреализм был искусством. Например, эстетические функции попутно выполняют, скажем, одежда. Да, мы хотим, чтобы одежда была красивая. Обувь или, например, мебель. Но ведь от этого мебельное искусство, искусство моды или искусство сапожника не заменяют мебельного производства или производства одежды и обуви. Потому что основная функция одежды далеко не только эстетическая или, там, скажем, обувь. Функция обуви, в общем, не в том, чтобы быть красивой, да, а в том, чтобы позволять человеку передвигаться. Так вот, эстетическая функция есть и у социалистического реализма, но основная его функция, скрытая, это функция создавать социализм, то есть советскую реальность, а не артефакт. Точнее, реальность-артефакт. И о природе этого феномена, о нем пойдет сегодня речь. Если мы попытаемся из картины социализма, вот у нас есть представление о том, что такое социализм. Вот давайте попытаемся мысленно вычесть, то есть убрать соцреализм. Ну вот убрать романы об энтузиазме на производстве, поэмы о радостном труде, фильмы о счастливой жизни, песни и картины там о богатстве советской страны. Что у нас останется? Я могу сказать, что у нас не останется ничего, что можно было бы назвать, собственно, социализмом. Останутся серые будни, останется рутинный, повседневный, очень тяжелый труд, останется неустроенный и тяжелый быт. Иными словами, поскольку такая реальность может быть приписана любой другой экономической системе, от социализма в осадке здесь ничего не останется. Поэтому можно сделать вывод, что социализм производил как бы символические ценности социализма вместо реальности социализма. Можно сказать, что советское общество было действительно обществом потребления, но только идеологического потребления, а не товарного потребления. Обычно говорят о цензуре, которая не давала писать советским писателям правду, тогда как шло в это же время колоссальное производство художественной продукции, которое считается вполне справедливо производством лжи. Стоит, однако, иметь в виду, что это огромное производство образов, которое занимает весь советский медиум, начинает определять не только поле идеологии, да, политики, о которых пишут в газетах, но и всю сферу воображаемого, то есть того, что мы воображаем, говоря об этой эпохе. Спустя годы для новых поколений все эти образы возвращаются как будто правдой. Вот люди уже видят мир таким. Поэтому очень часто, когда сегодня людей старшего поколения, которые ностальгически вспоминают советскую эпоху, и их спрашивают о том, что там было, их представление о советской жизни, они наполовину, если не на две трети, если не на три четверти, пронизаны каким-то ощущением, которое было вынесено из фильмов, старых песен о главном, которые рисовали некую советскую жизнь. И вот эти образы, они практически сплавились с реальностью, вытеснили повседневность. Если это производство описать знаменитой марксистской формулой, да, товар, деньги, товар, то мы получим реальность, социализм и реальность. Только новая реальность, которая уже прошла через горнило социализма, это и есть социализм. Поэтому если мы зададим себе вопрос, что такое, например, советский производственный роман или колхозная поэма или патриотическая пьеса или историко-революционный фильм, и мы должны будем себе ответить, что это просто определенные инструменты, определенные средства производства главного и единственного конечного продукта советского строя, а именно социализм. В сущности, социализм и был главным капиталом советского строя с первых и до последних дней советской власти. Социализм описывает мир, о существовании которого только он сам и свидетельствует. Поэтому через вот эти вот образы он превращается в мощный инструмент, в мощный механизм контроля за сферой политического бессознательного, то есть того, что мы не контролируем, но что как бы определяет наши политические представления. Это была единственно оформленная реальность. Вся остальная реальность, то есть реальность как таковая, в которой жили люди, она оставалась неоформленной. То есть социализм – это механизм реализации социализма, но одновременно дереализации жизни. Он что-то выталкивает, вытесняет из поля нашего восприятия. То есть мы не видим повседневности, потому что эта повседневность заменена другой реальностью, которая создана в социалистическом реализме. То есть советский социализм – это прежде всего зрелище социализма. Вообще проблема репрезентации была всегда чрезвычайно важна в России. Здесь мы подходим к самой сути российского социалистического проекта. Революция стала для России с ее тягой в Европу, начиная вот с петровских реформ, настоящими такими воротами в европейскую, а значит, и мировую историю. В России впервые появился шанс войти в Европу не просто со своим каким-то локальным местным проектом, но именно с глобальным европейским проектом через социализм. Да, вот марксизм – это европейский проект, а вот Россия его реализует. В нем снималась вот эта непроходящая российская травма европейской неполноценности. Однако, сколь бы важным это вхождение ни было, оно не могло не быть, конечно, мнимым, ведь ничего не изменилось. Россия входила в 20 веке в Европу так же, как она имитировала, скажем, просвещенную либеральную монархию в 18 веке, да, европейского типа, будучи, по сути дела, такой абсолютно феодальной, нереформируемой системой, основанной на крепостном праве, то есть фактически на рабстве огромной части собственного населения. А в этот раз она опять входила через вот репрезентацию, которую, вот, как я уже сказал, на этот раз выдавалась за социализм. И, наконец, современное полицейское государство в России камуфлируется под некую европейскую демократию, пусть и не либеральную, но демократию. Каждая из этих эпох вырабатывала свои механизмы репрезентации, склонялась к тем или иным формам камуфляжа. В социализме можно разные вещи видеть, но когда вообще мы говорим о литературе, тут нужен, конечно, более широкий исторический контекст. Литература в современном ее понимании начала завозиться в Россию с Запада при царе Алексея Михайловича. А начиная с эпохи Петра Великого, подобно другим европейским нововведениям, институциям и практикам, вот этот импортный такой феномен стал важной частью европейской модернизации страны. Литературы фактически до этого в России не было. Это была церковная словесность, которую там можно называть древнерусской литературой, но это, конечно, скорее эвфемизм. В современном понятии литература, она была в Россию завезена, да, и пришедшими из Европы переводными, хотя и национально, разумеется, своеобразными, были все основные направления в русской литературе нового времени. Вот ни одно из них ведь не родилось в России. Классицизм, да, пришел из Франции, романтизм из Германии и Англии, реализм из Франции, Германии и Англии, символизм из Франции, футуризм из Италии. Зато Советской России принадлежит такая сомнительная честь быть пионером в том, что касается инструментализации литературы, то есть превращения ее в инструмент, для нужд политической пропаганды и государственного террора. И Россия действительно была, Советская Россия была первопроходцем в области создания механизмов и институтов тоталитарного искусства. Соцреализм был первым оригинальным русским феноменом, возникшим до итальянской, немецкой, испанской, китайской и других национальных форм такого вот типа. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, с чего начинается отсчет соцреализма, да, оно меняло весь ландшафт советской культуры и вводило единый эстетический канон в советском искусстве. Не случайно это постановление называлось о перестройке литературно-художественных организаций. В нем речь шла о распуске всех литературных группировок и устанавливались основные организационные параметры будущего Союза советских писателей и по этой модели всех других творческих союзов, которые потом возникли. Союз композиторов, союз художников, союз архитекторов и так далее, и так далее. Соцреализм был введен в обращение вот этим постановлением 1932 года, и это было прежде всего политическое и институциональное постановление, которое вводило институциональную структуру писательской организации, которая через партийную организацию была подчинена ЦК партии. Дело в том, что публичная сфера в Советском Союзе формировалась в уникальных условиях. А поскольку советская культура, как уже говорилось, выполняла такие специфические политические функции, она выработала такие уникальные механизмы и методы партийно-государственного контроля и управления культурным производством. Дело в том, что обычно сталинское искусство противопоставляется искусству революции, модернизму, утопизму, радикальным там, авангардным практикам. Здесь мы имеем дело с так называемой теорией упадка, которая утверждает, что вот 30-е годы отмечены подавлением авангардной активности, которая была характерна для эпохи 20-х годов, и одновременным навязыванием сверху официальной доктрины социалистического реализма, что сталинская культура была монолитной и жесткой, что она характеризовалась чрезмерным политическим контролем над эстетикой, и потому якобы она несла смерть революционному искусству и революционной утопии. Но идея о том, что авангард был искусством революции, является, по сути, заблуждением, если мы к ней приглядимся, поскольку художники-авангардисты, конечно, они были таким антиэстеблишментом, они были противниками буржуазных вкусов. И, конечно, они были склонны к разрушительным таким жестам. Но, прежде всего, художественный авангард и не был искусством революции. Мы можем вспомнить, что футуризм в поэзии, абстрактное искусство в живописи или монтаж в кино появились до революции. Даже пролеткульт был создан до революции. Модернизм процветал лишь до тех пор, пока большевики были заняты более важными проблемами политическими для выживания во время гражданской войны и НЭПа. Но даже тогда, как только независимый авангард представлял хотя бы потенциальную опасность для режима, он безжалостно подавлялся. Так вот в 20-м году Ленин уничтожил пролеткульт. Достаточно взглянуть на литературно-художественные манифесты многочисленных художественных и литературных групп 20-х годов, чтобы понять, то, что мы привыкли называть революционной культурой, исторически, политически, эстетически, на самом деле было дореволюционной культурой в очень широком диапазоне от Лефа, Левый фронт искусств, который был просто таким выкрашенным в красный цвет футуризмом, до пролеткульта, который вырос из дореволюционного пролетарского литературного движения. Не говоря уже о различных группах попутчиков, которые прямо как бы были связаны с дореволюционной культурной традицией. То есть фактически то, что мы привыкли называть искусством революции, было не более чем традиционным дореволюционным искусством. От Михаила Булгакова до Андрея Платонова. От Владимира Маяковского до Бориса Пастернака, Евгения Замятина до Олеши, от Бабеля до Зощенко, от Мандельштама до Шостаковича и от Эйзенштейна до Довженко, которая находилась под огромным политическим давлением большевистского режима. И неважно, каких политических взглядов придерживались эти художники, одни были более правых взглядов, другие были более левых взглядов, и с симпатией относились, с пониманием относились к революции. Это столкновение традиционной культуры и нового режима было драматичным и часто трагичным, но нередко и очень продуктивным. Но все же это не была культура, порожденная революцией. Когда большевики взялись за создание действительно своей самобытной культуры, они обратились сначала к так называемой пролетарской культуре в ходе культурной революции, и спонсировали таких сторонников архаичной эстетики, как, например, РАП в литературе, Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП в музыке, да, Российская ассоциация пролетарских музыкантов, или АХР, Ассоциация художников революционной России в искусстве. И в конечном счете к созданию социалистического реализма и к безоговорочному уничтожению авангарда. В отличие от авангарда, социалистический реализм был продуктом революции, по сути, был искусством революции. Русская революция нашла в сталинизме, который был таким русским национальным проявлением универсального феномена реакции патриархального общества на процесс модернизации и либерализации, который называется вот консервативной революцией, будь то коммунистическая революция в России, фашистская революция в Италии, нацистская в Германии или франкистская в Испании. В основе этих революций лежала идея нации, национального государства. Прежде всего, все эти революции были национальными революциями, и культурная политика этих режимов была политикой национального строительства через культуру. Эти революции были настолько же революционными, насколько и реакционными. Так как у революции есть своя эстетика, так у реакции есть тоже своя эстетика. И как революционное государство прошло через такое бюрократическое перерождение, так и революционная культура прошла через такую вот популистскую деградацию, и советская культура была результатом вот такого, да, популистского вырождения авангарда. Главная вообще характеристика сталинской культуры — ее удивительная эклектичность. И единственными такими определяющими характеристиками соцреализма являются не идеологическая вот принципиальность или партийность, а такой вот прагматизм, функционализм и оппортунизм, поскольку сама доктрина соцреализма была не более чем набором таких расплывчатых и противоречивых понятий и категорий, да, которые можно было интерпретировать в разных направлениях, и, собственно, интерпретировались они в разных направлениях и менялись по мере того, как менялась политическая линия власти. Поэтому сталинская культура, она была очень прагматичной. Единственной ее стратегией всегда была, как у всех этих режимов, логика самосохранения и удержания власти. А все идеологические атрибуты сталинизма носили абсолютно оппортунистический характер. Да? Он с легкостью опирался на идеологические доктрины, совершенно разнородные, часто диаметрально противоположные, но в то же время соцреализм был прежде всего такой машиной, которая сублимировала вкусы, предрассудки, чувствительность, горизонт ожиданий советского населения. Советское население в массе своей — это было полуурбанизированное крестьянство, которое в ходе сталинской революции, коллективизации, индустриализации в огромной массе своей хлынуло в города в поисках просто средств выживания. Городская культура к этому времени была практически полностью разрушена, потому что городские элиты царской России были к этому времени полностью либо уничтожены, либо там распылены, либо погибли в гражданскую войну от холода, голода, репрессий, либо эмигрировали. И вместо урбанизации крестьянства, то, что обычно происходит в городской среде, да, то есть город перерабатывает массы крестьянства, приобщает их к городской культуре, а здесь произошел совершенно обратный процесс, произошла архаизация городской культуры. И вот эта архаизация, она, конечно, получила свое отражение в соцреализме. Поэтому соцреализм всегда боролся вот с так называемым элитарным искусством. Да, он назывался борьба с формализмом, с элитарностью, с модернизмом. Партийные идеологи всегда настаивали на том, что искусство, будь это там, я не знаю, атональная музыка или абстрактная живопись или заумная поэзия, они неестественны, они болезненны. Вот буквально в прямом смысле слова Жданов, как известно, вот секретарь ЦК сталинский, который отвечал за идеологию, сравнивал там модернистскую музыку там с бормашиной у стоматолога. Как раз речь шла о вот этом популизме, то есть о том, что искусство должно отвечать вот этому массовому вкусу. А поскольку этот массовый вкус — это был вкус вот этого полуурбанизированного крестьянства, соответственно, модернистское искусство не находило здесь понимания, поскольку оно требует определенного уровня развития вкуса и так далее. В основе соцреализма таким образом лежало удовлетворение горизонта эстетических ожиданий массового потребителя, опора на его эстетический опыт. И поэтому соцреализм всегда боролся с элитарностью в искусстве. С традиционной точки зрения социалистический реализм был ничем иным, как такой вот идеологической жвачкой, скучной дидактикой. Но на самом деле соцреализм никогда не сторонился ни, например, там, не знаю, голливудских комедий, скажем, там, фильмы Григория Александрова и Ивана Пырьева. Он никогда не отвергал запоминающуюся музыку и джаз, как, например, там, не знаю, песни Дунаевского в исполнении Утесова. Он никогда не был против романов из «Красивой жизни», да, мелодрама. Советская литература не знала себе равных, когда речь шла о рассказах о красивой жизни, которую она рисовала, о советской красивой жизни. Таким образом, мы приходим к тому, что история революции — это история того, как революция начиналась под самыми прогрессивными лозунгами, самыми благородными целями в отсталой стране и в архаичном обществе и привела к тирании, репрессивному режиму и, как следствие, к заторможенному и ущербному искусству. Вот это и есть, собственно, история русского искусства 20 и теперь уже 21 века. В соответствии с советским политическим ритуалом, в заключение я приведу цитату главы российского государства. В 2010 году бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор рассказывал аудитории в ходе своего выступления в Йельском университете о весьма поучительной беседе с Ельциным. Я цитирую Джона Мейджора. «Борис обладал большим даром краткости и иронии. Помню, как мы однажды гуляли с ним по Кремлю. Это было где-то в середине 90-х. Я сказал ему: Борис, одним словом, каково состояние России? Он сказал: Good. Я был удивлен, ведь она разваливалась на части. Я сказал: Окей, скажи мне в двух словах. Он сказал: Not good. Мне кажется, что это очень хорошее резюме для сегодняшней лекции. Спасибо вам за внимание.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Да, оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны, зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии, а также при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня второй эпизод. О чем именно договорились на совещании в Хельсинки, почему документ критиковали и на Западе, и на Востоке, и как советские диссиденты стали примером для правозащитных организаций по всему миру.
2: Итак, середины 50-х годов. Советский Союз и подчиненные ему сателлиты, объединенные в организацию Варшавского договора, время от времени выступали вот с этой идеей. Единой конференции, которая бы придумала систему безопасности для всей Европы. Понятно, что если в этой системе нет США, то автоматически Советский Союз и его блок в этой системе доминируют. Это был при этом такой очень пропагандистский хороший ход, потому что Советский Союз выступает за мир. Это сейчас наша пропаганда очень лихо объясняет, да, что Россия может всем навалять, все повторить, всех побить. Советская пропаганда была устроена гораздо более хитро, потому что первым пунктом шли слова не про военную мощь, а про то, что Советский Союз, он за мир. И в этом отношении западные страны, наоборот, перед собственным обществом и перед молодежью, такой левоориентированной, прошло все еще 20 лет со Второй мировой войны, поэтому такие антивоенные пацифистские настроения очень сильны. И вот эта мысль, да, знаменитый этот лозунг «никогда больше», это же не просто «никогда больше нацизма», это еще просто «никогда больше войны». И коммунистический блок все время повторяет: «Да, мы хотим, чтобы не было в Европе никакой войны, мы хотим, чтобы в Европе был какой-то общий порядок безопасности». И тут бурчат какие-то министры-капиталисты и говорят: «Нет, а вот у нас тут как же равновесие, как же безопасность, как же американское присутствие». Но наступают 70-е годы, и, с одной стороны, на Западе начала вызревать мысль, а как же может все-таки западная дипломатия использовать эту ситуацию в свою пользу? С одной стороны, согласиться и дать Советскому Союзу то, что он хочет больше всего, признание послевоенных границ, но с другой стороны, использовать эти переговоры для продвижения вот своей собственной ценностной повестки. Как я уже говорил в прошлый раз, для таких западных стратегов и тех, кто вот в этой стандартной дихотомии голуби и ястребы, да, назывались бы на Западе ястребами, для них этот посыл выглядел как проявление слабости, как совершенно необоснованные уступки Советскому Союзу. Но, тем не менее, как и в Советском Союзе, нашлись люди, которые убедили своих внутренних ястребов и свое руководство, что ничего страшного, мы напишем красивые слова про свободу и демократию, и права человека, но главное, мы достигнем своих целей. Точно так же в этот момент, когда Запад слаб, относительно слаб, когда экономическое положение трудное, когда Америка увязла действительно в ужасной вьетнамской войне, где пафос борьбы с коммунистической угрозой очень быстро сменился потоком новостей о тех ужасах, которые эта война приносит простым вьетнамцам. Эта идея возродилась, но для того, чтобы все это как-то выглядело красиво, новую инициативу не захотели, естественно, отдавать Советскому Союзу, его союзникам, не хотели им предлагать выступить опять со своей идеей, а с идеей выступила Финляндия. Собственно, поэтому и столица Финляндии, Хельсинки, и оказались центральным городом всей этой истории. И вот после нескольких кругов предварительных консультаций в 1973 году Финляндия выступает с инициативой провести конференцию министров иностранных дел. Она проходит в Хельсинки, и министры 35 стран, включая Ватикан. Вообще, это был первый международный договор, в котором Ватикан участвовал, кажется, с 1926 года. Решают не просто, что они хотят придумать какую-то систему европейского сосуществования, но и будут над ней планомерно работать. И вот с этого момента специальные контактные группы, переговорные группы заседают в Женеве много-много-много месяцев и работают над этим документом. Мемуаристы пишут, что каждая группа каждой страны сидела в своей комнате, и вот в советской такой комнате висели огромные простыни бумажные, и на каждой этой простыни расписывались каждый пункт, где выделялись одним образом те куски, которые согласованы, те фразы, те слова. Другие, соответственно, выделялись слова, где надо добиваться какого-то компромисса и консенсуса. И действительно, они там бились буквально за каждое слово. Например, был вопрос нерушимости границ. Это вот сейчас Россия хочет все границы пересматривать. И все, значит, Путину не нравится, как пролегли границы в постсоветском мире. Тогда наоборот. Советский Союз настаивал, что вот все должно быть нерушимо. В каждой стране должен оставаться тот режим, какой есть, и границы должны быть незыблемы. В принципе, Запад, естественно, тоже выступал за незыблемость границ. Но была одна болевая точка. Это Германия. Она была разделена на две части и превратилась в две противостоящие друг другу страны. Берлин был вообще окружен стеной, западный Берлин, подконтрольная Западу часть Берлина. И, конечно, у Федеративной Республики Германии была некоторая идея, что, может быть, когда-нибудь в будущем объединение Германии состоится. И вот они долго искали приемлемую формулу и договорились о том, что просто смена границ, изменение границ невозможно, но вот если два государства хотят как-то изменить свои границы, то на добровольной основе по специальным процедурам согласования границы все же могут быть изменены. И, собственно, на основании именно этого положения Хельсинкского акта в 1990 году, наконец, Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика объединились. И вот к августу 1975 года этот огромный документ был готов и согласован. И подписывался он консенсусом, естественно.
3: Подписание последнего Хельсинкского договора было только началом новой эры европейской истории, стартовой точкой целого процесса.
2: И сегодня на него смотрят как на такой идеальный международный документ, такой прекрасный международный документ, который просто подарил Европе мир. И если бы весь мир тоже бы принял вот такие же правила, такие же порядки, такие же установления, то и во всем мире наступил бы мир. И вот сейчас, говорят часть европейских политиков, надо опять вернуться к Хельсинкским соглашениям, Хельсинкскому заключительному акту и начать строить, вот в том числе с Россией, такой, какая она есть, с путинской Россией, отношения на основе этого документа. Но если посмотреть на то, как этот документ устроен, то становится понятно, что в нем исходно заложено много противоречий. Эти противоречия не давали о себе знать только потому, что документ в действительности лишь закреплял общее стремление двух блоков сосуществовать в Европе мирно при существующем статус-кво. Вот эта идея статус-кво, она прослеживается по разным воспоминаниям и тогдашним каким-то аналитическим текстам. Все хотели сохранить статус-кво, чтобы Советский Союз не пытался расширять свою зону влияния на Запад, ну и западные страны, по сути, этим документом обещали не содействовать национальным и демократическим движением в зоне влияния Советского Союза. И когда две большие системы хотят сохранить статус-кво, то, по сути, им нужно просто это проговорить и придумать некоторый механизм согласования возможных конфликтных ситуаций. И в этом смысле Хельсинкское соглашение действительно очень хорошо работало. Оно расписывало, как действовать в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, каким образом страны должны общаться между собой, и что они не будут сразу переходить к применению силы, если вдруг возникнут какие-то противоречия. И если вдруг они будут перемещать какие-то большие группировки из одной точки в другую или где-то концентрировать силы, то тоже они должны сообщить об этом заранее. Обычно при описании заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что он состоял из трех корзин. Но тот, кто заглянет в этот документ, никаких трех частей там не увидит. Там есть много разных блоков, большая часть посвящена общим принципам сосуществования, и отдельные главы посвящены экономическому сотрудничеству, культурному сотрудничеству, и буквально одна глава посвящена правам человека. При детальном рассмотрении обнаруживаются противоречия. С одной стороны, очень много раз говорится о том, как все страны равноправны, вне зависимости от своего размера. Самый беглый вообще взгляд на тогдашнюю политическую действительность показывал, что, конечно, никакого равноправия между Советским Союзом и Польшей, например, не существует. Поэтому что тогда значит положение Хельсинских соглашений о том, что каждая страна вольна выбирать свой политический путь развития и вступать в те союзы, в которые она хочет вступать? Это что, имелось в виду, что сейчас Польша может выйти из организации Варшавского договора и перейти в НАТО? Или объявить себя нейтральной? Конечно, никто об этом совершенно не думал. Но документ устроен так, что как будто бы Польша могла это сделать. И как будто бы Советский Союз берет на себя обязательство не препятствовать этому и относиться к Польше как к равноправному партнеру по международным отношениям. Наш великий, прекрасный и невероятно важный, действительно важный, об этом мы поговорим позже, блок про права человека соседствовал с блоком про невмешательство во внутренние дела. То есть, с одной стороны, страны говорят, мы будем соблюдать принципы демократии и свободы, мы поддерживаем права человека, зафиксированные в документах ООН, а в особенности право на свободу совести, право на выражение мнения. С другой стороны, говорится, мы обязуемся никаким образом не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Идет большое перечисление, надо сказать, в этом пункте. Как, собственно, выглядит это вмешательство? Длинный перечень действительно силовых методов, что, дескать, вот не вторгаться, естественно, на территорию друг друга, ничего не оккупировать. Это, опять же, вот мы все это сейчас проговариваем, можно прикидывать, как вроде Россия продолжает быть членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она ведет уже 4-й год войну против Украины. Как все это соотносится, вот эти положения, что никакой оккупации чужой территории, никаких попыток эту территорию к себе присоединить, не просто не использовать силу для решения конфликта между странами, но не использовать даже угрозу силы для разрешения любых конфликтных ситуаций, только арбитраж, только внешний суд, только переговоры. Где были эти переговоры, даже если у России были претензии? Ну, по идее, вот были действительно там положения русскоязычного населения. Окей, Путин считал, что его права нарушаются. Он должен был пойти в какой-то арбитраж, про который не написано. Наверное, просто саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и потребовать некого судебного разбирательства против Украины, а не вот заниматься тем, чем он занимается 4-й год подряд. И, кроме того, сказано, и никаких иных действий, которые могут привести к смене режима. А какие иные действия могут привести к смене режима? А то, что действительно вот Радио Свобода уже работало много лет, или Радио Голос Америки, это действия, ведущие к смене режима? Или это только засылка диверсионных групп, например? И я понимаю, что Путин, наверное, как бы вот когда выстраивает какую-то свою доказательную систему, ему нравится думать, что вот это вот влияние Америки, потому что они там давали каким-то НКО гранты, а госсекретарь ходила на Майдан и раздавала печеньки, то это вот то самое оказание влияния с целью смены режима, потому что как же, Янукович убежал, поэтому он же все время повторяет, что в Украине произошел государственный переворот. То есть как бы смена режима. Он как бы имеет в виду эту парадигму, описанную в Хельсинских соглашениях. Но интересно, что в Хельсинских соглашениях нет никакого ранжирования этих ценностей. Совершенно непонятно, действительно. А вот если какая-то страна действительно предприняла несиловые действия по смене режима в другой стране, означает ли это, что предыдущие статьи о том, что нельзя применять силу ни в коем случае, а все вопросы надо решать переговорами, они оказываются недействительными? И теперь можно применять силу. Ничего этого в действительности не описано. Вот реальный механизм контроля за передвижениями войск был. И надо сказать, что Советский Союз согласился с огромным скрипом на вообще какой бы то ни было мониторинг и на сообщение вообще какой бы то ни было информации о себе. Сейчас это кажется странным, мы привыкли бесконечно тут наблюдатели ОБСЕ, там наблюдатели ОБСЕ. Но тогда для Советского Союза был невероятный шаг. Вот мы позволим кому-то знать о том, что мы делаем со своими войсками и куда мы их двигаем, как это вообще можно себе представить. Но вот это как раз было прописано. Но как соотносятся вот все эти пункты между собой, прописано не было. Только общие декларации. Ребята, мы будем жить дружно. То есть я пытаюсь привести наш рассказ к следующей мысли, что даже самый хороший документ, в котором закреплены очень хорошие и важные вещи, не является автоматически таким вот золотым ключиком, такой панацеей, которая позволит действительно удерживать мир, да, и не скатываться к войне. Все-таки действительно мирное сосуществование является в первую очередь следствием реального желания жить в мире. Авторы документа это прекрасно понимали. Поэтому в нем были заложены статьи, подразумевавшие развитие Хельсинкского процесса. И в частности, это развитие подразумевало и вопрос, а как должны участники соглашения реагировать на нарушение этого договора со стороны других стран. Но в то время главным вопросом соблюдения Хельсинкских соглашений была не угроза войны, а соблюдение прав человека. То, что мы называем третьей корзиной, это всего лишь одна глава в Хельсинкских соглашениях, где, с одной стороны, продекларировано общее стремление основывать жизнь в своих странах и жизнь европейского континента на правах человека и прочих демократических принципах, записанных в документах Организации Объединенных Наций, тут необходимо маленькое отступление. В тот момент, во-первых, число конвенций по разным поводам было сильно меньше, чем сегодня. Не было, например, конвенции о правах женщин, скажем. И пакты о гражданских и политических правах, которые сегодня позволяют правозащитникам со всего мира, не только вот как писали в Европейский суд, подавали жалобы, а со всего мира, писать в Комиссию по правам человека ООН, они тоже не работали, потому что еще не были ратифицированы, в том числе Советским Союзом. Поэтому это только вот всеобщая декларация прав человека, принятый ООН, но не вступившие в действие пакты о гражданских и политических, и социальных, и экономических правах, и некоторое количество конвенций сильно меньше, чем сегодня. И дальше отдельные темы были прописаны специально. Выбор был довольно специфичен и мотивировался вот в чистом виде просто конкретной политической ситуации. Во многом, кстати, продиктованной динамикой внутри американской как раз политики. Было, например, отмечено про свободу вероисповедания специально. Важное право, но есть как бы много других тоже не менее важных. Почему? Потому что для Америки свобода вероисповедания — это одна из самых базовых ценностей, и особенно консервативные депутаты американского конгресса, они как раз в первую очередь откликались на информацию о нарушениях прав верующих в коммунистических странах. Это такой был главный топик. Они коммунисты, атеисты, преследуют тех, кто верит в Бога. Все, это сразу в голове у протестантов, где очень большую роль играет вот эта память о жертвах религиозных преследований, еще когда, да, они с католиками выясняли отношения. Это для них прямо вот важная точка. И второй был пункт о воссоединении семей. Звучит очень как бы нейтрально и просто гуманистически. Но за этим стояла огромная лоббистская кампания еврейской диаспоры и Израиля по пробиванию возможности для евреев в коммунистических странах эмигрировать в Израиль. Эта кампания все расширялась и росла. Да, Советский Союз выпускал людей из страны очень дозированно, и было целое движение отказников, то есть людей, которые заявляли о своем желании уехать в Израиль, им это запрещали делать, но они сразу превращались в человека, который не может устроиться на работу и вообще лишен значительной части де-факто гражданских прав. Что-то вроде современного иностранного агента, только без необходимости писать, что они вот подали заявление о желании уехать из Советского Союза. На работу не устроишься, полицейский надзор и все прочие радости жизни в тоталитарной стране. Еще одним важным пунктом в списке вот этих прав, которые должны были защищаться Хельсинкскими соглашениями, были права меньшинств. И, с одной стороны, Советскому Союзу было очень легко отчитываться. Но вот смотрите, конечно, у нас у каждого народа есть по своей республике. Если у вас есть вопрос по поводу положения евреев, то, нет, антисемитизма у нас нет, у нас только вот антисионизм имеется. Но это вообще вопрос выезда, а так все нормально, и даже целая еврейская автономная область на том месте, где сходятся реки Бира и Биджан, в далекой Сибири. Но были, например, крымские татары, а Хельсинкские соглашения недвусмысленно говорили, что все народы должны иметь равные права. И вот оказывается, что в Советском Союзе есть такой народ, который почему-то ограничен в своем праве на передвижение. Вот всем можно ездить по всему Советскому Союзу, а почему-то крымским татарам нельзя приезжать в Крым. Хотя они вроде как называются крымские татары. Понятно, что это продолжение трагической истории этого народа, когда Сталином этот народ был депортирован из Крыма в Казахстан. Много людей погибло в ходе депортации, как обычно. Точно так же, как депортировали и чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и так далее. Но если кавказским народам вернули не просто права, да, не просто выпустили их из ссылки, но и вернули им их республики и возможность вернуться домой, то как бы крымских татар освободили наполовину. Статус стигматизированного народа-предателя с них сняли, а домой вернуться не разрешили. И это тоже была такая важная тема, потому что крымские татары приезжали в Крым, пытались покупать там дома, пытались там поселиться. Их хватала милиция, выбрасывала из Крыма. И нынешний лидер крымского татарского народа, вынужденно уехавший снова из Крыма в Киев, Мустафа Джемилев, провел 3 срока в советских лагерях, собственно, отстаивая свое право жить в Крыму. Крымские татары не подвергали сомнению советский строй, не хотели никуда уехать из Советского Союза и даже не поднимали вопрос о создании собственной национальной автономии. Они просто хотели вернуться на свою родину и там жить. Свобода выражения мнений тоже. Действительно, было там отдельно прописано. И свобода средств массовой информации. Понятно, что все высокие договаривающиеся стороны отдавали себе отчет, что ни в одной коммунистической стране никаких свободных медиа нет, и после того, как чернила высохнут на договоре, они там не появятся. Но вот что было сделано, то сделано. И был там один тоже интересный пункт, который звучал так. После того, как этот заключительный акт будет подписан, он должен быть опубликован в местной печати. Советский Союз, как и в общем современная Россия, был страной довольно легалистской. То есть вот эти вот какие-то внешние формальные требования он был готов довольно неукоснительно соблюдать. Пусть очень формально, пусть выхолостив всю суть, но сделать. Ну вот написали, что надо опубликовать, значит опубликуем. И вот в советской прессе появляется такой документ. Я думаю, что подавляющее большинство из десятков миллионов советских граждан просто даже не стали его читать, а только разозлились, что было бы какие-нибудь, я не знаю, репортажи, значит, с полей, но это хоть можно прочитать, там хоть что-то понятно. Где-то что-то построили и сколько-то собрали центнеров чего-нибудь с гектара. А тут какой-то длинный-длинный многостраничный текст. Но нашелся в Советском Союзе один человек, которого звали Юрий Орлов. Человек с приинтереснейшей биографией, но это, наверное, для какого-нибудь отдельного подкаста и разговора, который этот документ реально прочитал. И его осенило. Это же первый в истории Советского Союза международный документ, в котором Советский Союз не декларативно, а буквально обязался соблюдать права человека. Какие-то, пусть не все, не на уровне декларации, а перед прямо вот как обязательство перед другими партнерами. Да и не просто так, как какую-нибудь конвенцию подписали. Вот все подписали там, не знаю, конвенцию о беженцах. И, ну, будут, да, смотреть, как другие эту конвенцию соблюдают. А конвенцию, в котором действительно записаны невероятно важные вопросы, связанные с безопасностью. А документ-то цельный. Если нарушается одна статья, то значит, может быть нарушена и другая. Ну, так если подходить строго формально. И Юрий Орлов вместе с другими диссидентами советскими, включая Людмилу Михайловну Алексееву, придумал создать общественную группу, которая бы следила за соблюдением этого документа в своей стране. И на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова через год было объявлено о создании такой группы. В принципе, это был не первый раз, когда диссиденты собирались, в том числе на квартире Сахарова, и передавали зарубежным журналистам какие-то документы и декларации, и даже такая диссидентская ассоциация, естественно, нигде не зарегистрированная и Советским Союзом не признаваемая, объявлялась бы. Такие истории уже были. Но тут случилось нечто принципиальное не только для советской жизни, но и для всего мира. Потому что вообще-то до этого момента дипломатия оставалась уделом дипломатов. Да, могли быть какие-то общественные деятели, которые призывали, не знаю, к миру или к разрешению какого-нибудь конфликта, или обращались к политикам и дипломатам с просьбой помочь голодающим где-нибудь или еще что-нибудь такое. Но эти общественные деятели не влезали в пространство, которое вот считалось частью дипломатической жизни. Ну, кто должен следить за соблюдением международного договора? Ну, какие-нибудь другие дипломаты. Или там, я не знаю, разведчики, или еще кто-то. А тут выходит группа граждан, никем не уполномоченная, и сама себя объявляет структурой, которая будет ни много ни мало следить за соблюдением международного договора. И это была совершенно глобальная международная революция. Ее изначальное название было «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР». И даже в какое-то время называли «Московской группой Хельсинки». И когда я там работал в начале нулевых годов, то все бесконечно спрашивали, что у вас за такая странная организация? Причем тут Хельсинки? Московская, понятно, группа, понятно. Вы чем занимаетесь? Правами человека? Хорошо, да, тоже как-то понятно. А почему Хельсинки? Те, кто не понимали про права человека, спрашивали, не торгуем ли мы какими-нибудь финскими товарами. Раз Финляндия, значит, наверное, Виолу завозим или телефоны Nokia или что-нибудь в этом роде.
3: Говорит академик Андрей Сахаров.
4: Хельсинки – это не меню, из которого можно выбирать. Это действительно не меню. И поэтому надо добиваться выполнения всех трех составных частей акта, то есть и гуманитарных. Защита прав человека признана международным делом в важнейших международных документах, начиная от устава ООН и до заключительного акта Хельсинки.
2: Ее судьба была классической и трагической, и драматической, как у всех диссидентских групп. Первое время, довольно короткое, советские власти приходили в себя от шока, как вообще их граждане решились на такую дерзость, а потом стали постепенно всех арестовывать и сажать, тем более, что группа стала выпускать документы, где натурально вот описывала, что да, в этом международном документе провозглашается свобода вероисповедания. А вот в Находке есть община пятидесятников, и их всячески преследуют, и не дают им своих детей своей вере учить, и вообще мучают. Они бы даже были бы рады уехать в Америку, но их тоже не пускают, потому что Советского Союза никого не выпускают. И даже Людмила Михайловна Алексеева отправлялась вот в эту Находку и проводила там, как бы, мы сказали сегодня, мониторинг, собирала информацию, приезжала, все это оформлялось в документ. Был документ группы номер один, номер два, номер три и так далее. Но потом, естественно, эти документы объявлялись клеветой на советский общественный и государственный строй. В общем, примерно то же самое, что и сейчас распространение фейков в российской армии. С одной стороны, статья была более всеобъемлющей. Клеветой могло быть все. Например, скажет кто-нибудь, что в СССР дороги плохие, а государство в ответ – нет, это клевета. В стране победившего социализма все дороги прекрасные. С другой стороны, наказание по этой статье было довольно небольшое по современным меркам, до 3 лет. Сегодня за похожие обвинения в распространении фейков о российской армии наказание может достигать 15 лет тюрьмы. Однако к участникам хельсинских групп, поскольку их деятельность была безусловно масштабной, они не просто собирали разнообразную информацию о нарушениях прав человека в Советском Союзе, но еще и передавали ее иностранцам, и не каким-нибудь иностранцам, а дипломатам западных государств, то и статьи советская власть решила применять к ним более жесткие и, соответственно, наказывать сильнее. Юрия Орлова осудили на 7 лет заключения уже за антисоветскую агитацию и пропаганду, и еще 5 лет ссылки сверху. Но сейчас вернемся к вот этому треку про просто революцию в жизни международного гражданского общества. Такие же группы стали возникать и в других странах. И через океан в Нью-Йорке на частной квартире собралась тоже группа активистов и решили создать такую же группу. И назвали ее «Американская группа Хельсинки». И она стала заниматься примерно тем же. Сначала заниматься обзором ситуации с правами человека в рамках этих Хельсинских соглашений. Потом она стала разрастаться, уже стало ей только вот в этом пространстве большой Европы, США и Канады тесно. Группа стала заниматься правами человека по всему миру. И сегодня это огромная, в общем, без преувеличения сказать, правозащитная корпорация Human Rights Watch. когда сегодня десятки и сотни, тысячи правозащитных организаций пишут какие-то доклады, отправляют их в международные органы, требуют, чтобы дипломаты с ними встречались и выслушивали их видение и обращали внимание на ситуацию с правами человека. То, что мы считаем такой повседневной, постоянной жизнью, как будто бы естественной. Вот это не просто родилось, вот начало, да, развиваться всерьез примерно 50 лет назад, но еще и началось в Москве. Вот когда мы думаем, чем мы вообще можем гордиться в этой советской, нашей советской истории, кроме спутника, значит, да, космических полетов, я не знаю, спортивных достижений и балета, что вот политически, дескать, нам гордиться нечем, потому что тоталитарный строй. Ну да, тоталитарный строй, но в действительности именно мы, именно советские граждане, совершили вот эту революцию, причем живя в тоталитарной стране. И действительно, ситуация с правами человека не только в Советском Союзе, но и в других странах Восточного блока превратилась в одну из главных тем на последующих вот конференциях уже Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Чехословакии по мотивам Московской Хельсинской группы возникла Хартия 77. Как следует из названия, в 1977 году группа диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии, а потом и Чехии, и лидером чешской бархатной революции, подписала хартию, которая как раз опиралась на положение Хельсинских соглашений.
3: Врастислав Брабанец, музыкант, участник Хартии 77.
5: Когда я впервые это прочитал, я подумал, нормальное письмо. Я не видел в нем ничего плохого. Это не был призыв к революции или что мы тут все сокрушим. Однако у меня было ощущение, что после этого начнутся проблемы. Так оно и получилось.
2: И тоже занималась ровно тем же самым. И судьба ее была примерно такая же. Тоже преследовали людей, тоже сажали в тюрьму. Но так или иначе, на последующих конференциях западные страны, к этому моменту уже оценив и увидев в том, что делают советские, да, диссиденты и диссиденты в других коммунистических странах, и отчасти по их, собственно, требованию, потому что это в действительности не шло напрямую. Прямо передали документ, и сразу западные дипломаты были готовы этим заниматься. У них была своя инерция. У них не было на этот счет никакого специального плана. Все происходило, в общем, как сейчас. Какой-нибудь журналист напишет статью, где-то пройдет пресс-конференция, а где-то даже люди выйдут на демонстрацию и будут пикетировать советское посольство. Но так или иначе, постепенно западная дипломатия стала использовать факты нарушений прав человека в Советском Союзе для оказания давления на советские делегации. Понятно, что и в 70-е, и в начале 80-х годов все это не имело никакого эффекта. Министр у нас бессменный, многие годы министр иностранных дел Громыко, известный как «человек нет», такие вещи, конечно же, отметал с порога и быстро переходил к каким-то вопросам, связанным с безопасностью. Собственно, так Советский Союз и собирался на это реагировать. Но, тем не менее, статус уже для мирового общественного мнения у этих сообщений был другой. Это не просто кто-то озабочен какой-то несправедливостью в Советском Союзе, а это Советский Союз нарушает международные договоры. А Советский Союз, надо сказать, заботился о своем имидже. Вот нынешние диктаторы, у меня складывается такое впечатление, их имидж абсолютно не волнует. Точнее, наоборот, им даже кажется, что чем отвязнее они будут себя вести, тем как-то их вот неформальная популярность в мире вырастет. Советские были в этом смысле более такие застегнутые на все пуговицы, и им как-то было важно, вот насколько серьезно их воспринимают. Вот не просто насколько они популярны, а насколько их воспринимают серьезно. И часть этой серьезности было то, что Советский Союз соблюдает то, что он пообещал на бумаге, и зачем он подписался. И это, в общем, било по имиджу. И опять же, сейчас я так думаю, что Путину не обязательно иметь массовое количество именно идеологических друзей. Не те, кто ему сочувствует и хотел бы построить отношения с путинской Россией, потому что это кажется выгодным, а вот именно ради ценностей, ради идей. Ну, какие-то маргиналы справа, маргиналы слева находятся, но в целом нет. В 70-е и 80-е годы было иначе. И действительно, левое, социалистическое, да, и коммунистические движения имели довольно большую силу, довольно большую значимость. И сохранять популярность, какую-то симпатию, какое-то сочувствие у мировых левых интеллектуалов для Советского Союза было важно. А история с нарушением собственных обязательств, она этот имидж подтачивала. Как советское руководство не просчитало все эти коллизии, наверное, очень хотелось узаконить Калининградскую область в составе Советского Союза. Но так или иначе, это все оказалось болевыми точками, которые постепенно били и били и били в репутацию Советского Союза. Но пока, да, Советский Союз продолжал просто стоять на своем, глобального эффекта это не имело. Но когда к власти пришел Горбачев, а Горбачев смог быть избран генеральным секретарем Коммунистической партии, потому что дела в Советском Союзе с экономикой и развитием шли еще хуже. Я уже говорил в начале, что и в начале 70-х сама готовность Советского Союза идти на какие-то уступки в дипломатических переговорах по заключению этого акта в Хельсинки была вызвана тем, что было осознание, что экономика работает плохо, что гонка вооружений – это очень тяжело, что производить столько танков и столько ракет невозможно и трудно. Тут еще мировое коммунистическое движение. И Кубе надо помогать, и Никарагуа надо помогать. А тут еще война в Афганистане. И было понятно, что Советский Союз не тянет эту ношу огромной державы и лидера гигантского блока, и нужны какие-то изменения. Значит, нужен новый лидер. И вот приходит новый лидер, Горбачев, действительно с новым мышлением и начинает переговоры о новой разрядке. Для Советского Союза поддержание вот того самого статус-кво, которое и позволило заключить эти соглашения, это были сотни тысяч советских солдат, десятки тысяч танков и прочего вооружения в Европе. И всю эту махину надо было содержать. А еще надо было содержать и своих сателлитов, потому что еще одной частью Хельсинских соглашений там было множество статей о облегчении экономического партнерства. И думаю, что в известной мере под влиянием вот этого экономического партнерства тут и Советскому Союзу можно было предъявить: ну как, мы же подписали такое соглашение, значит, мы будем развивать экономические отношения с западными странами. Эти страны, например, Польша, набрали огромное количество кредитов, и, в общем, дела в их экономике шли тоже плохо. И все это совершенно неподъемная ноша. И Советский Союз начинает говорить о необходимости новой разрядки. Сократить вооружение, прекратить гонку вооружений, облегчить, собственно, финансовое и экономическое бремя. Но тут ему говорят: ну как же, у нас безопасность, вот та самая неделимая, Путин любит говорить про неделимую безопасность. И в этой безопасности не только сколько у нас войск где стоит, а какие у нас культурные контакты, у нас права человека. А как же это так? Вы этот договор не соблюдаете. Как мы будем с вами развивать этот договор в сторону еще большей разрядки, еще большего добрососедства, если вы не соблюдаете его базовые ценностные положения? И, в общем, под влиянием вот этого переговорного тупика Советский Союз и Горбачев, я не подвергаю в данном случае сомнений его искренность. Он действительно считал, что демократизация для Советского Союза – это хорошо. Но когда бы он ее начал, при каких условиях, как, если это были бы просто его идеи, это было неизвестно. А вот эта динамика переговоров, в которой каждый день, каждый разговор, каждый раз его как бы к этому подталкивали, способствовало тому, что с конца 86 года отпускают политзаключенных, перестают преследовать диссидентов, начинается гласность, начинается демократизация. И действительно, в известной мере, и как бы сейчас уже мы, к сожалению, должны сказать, да, некоторому короткому периоду свободы мы действительно обязаны в нашей стране Хельсинским соглашениям, которые были заключены 50 лет назад.
1: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
6: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо. Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.

0: Привет! Вы слушаете подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем психологический нон-фикшн Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Бессел ван дер Колк «Тело помнит все». Перевод Ивана Черного, издательство «Бомбора», 2021 год. Бессел ван дер Колк – американский психиатр, много работавший с ветеранами Вьетнама в 1970-е годы, боролся за медицинское признание и исследование посттравматического стрессового расстройства, или ПТСР. Книга выросла из статьи ван дер Колка 1994 года, один из тезисов которой в том, что ПТСР – это не только военная травма. Книга вышла в 2014 году и стала мировым бестселлером. Изменила жизнь множества людей, нашла как сторонников, так и ярых критиков среди специалистов. Сегодня поговорим о том, как связаны ветераны Вьетнама, наша повседневная жизнь и Декларация прав человека.
1: Ну чё, наконец-то мы обсуждаем бестселлер.
2: Да.
1: Книгу, о которой слышало больше 5 человек.
2: И вышедшая в издательстве бестселлеров.
1: О котором тоже слышало больше 5 человек.
2: Мне книгу советовали за последние 2 года 3 разных подруги из разных кругов. А с другой стороны, я читала про нее разные как раз срачи среди психологов. И у меня были сомнения, типа, а это будет хорошо? Или это будет наебочка? Потому что такой вопрос у меня всегда возникает, когда речь идет о супер-мега-бестселлерах. Потому что, типа, книжка переведена на какие-то 46 языков, а может уже, типа, больше. У нее какие-то гигантские продажи. Она стоит всюду рядом с, там, люди, которые играют в игры. Думаю, медленно решай быстро. С каким-то супер-мега...
1: Даже рядом, мне кажется, с такими книгами, как «Несы» и вот это
2: ну,
1: вот все.
2: Ну, короче, она...
1: Это
2: да,
1: очень
2: вот
1: странно
2: это...
1: тоже смотрится.
2: Короче, это классическая полка наши бестселлеры, и она такая да. специфическая, потому что обычно это либо книги, вот, которые уже очень много лет с нами, например, «Фром хороший», просто, ну, сколько лет назад написано «Любите иметь», там, типа, 1000. Вот. И там, знаешь, еще есть размышления Марка Аврелия, они тоже почему-то иногда туда же.
1: А это, между прочим, хорошая книга.
2: Очень хорошая.
1: Между прочим, это
2: люблю.
1: Не зря бестселлер.
2: Тоже люблю.
1: Как бы.
2: Вообще супер. Вот. И дальше...
1: Саш, только я боюсь, что мы просто оговоримся, что ты сказала, что у Фрома книжка «Любите иметь», но у него есть книжка «Иметь или быть»
2: Тьфу, блин.
1: И «Искусство любить». У нас получился смесь двух бестселлеров «Любить и иметь».
2: Да.
1: Это про любовь в капитализме. «Любить и иметь». Это книга, которую мы бы хотели прочитать все.
2: Короче, книжка «Искусство любить», понятно о чем. «Думай медленно, решай быстро» тоже. А книга про вьетнамских солдат, про ПТСР, и ты такой, а все-таки почему это бестселлер, и какое это имеет отношение к всем людям в мире на планете Земля?
1: Ну да, вообще-то это очень узконаправленная книга. Это книга, которая как будто не решает универсальную проблему, как другие бестселлеры. Типа «Искусство любить», понятно, я прочитаю, я смогу быть в отношениях. «Думай медленно, решай быстро», я там, не знаю, смогу быть...
2: Думать медленно и решать быстро.
1: Ну, типа принимать рациональные решения, быть, не знаю, классным работником там или какие-то свои личные проекты делать. А что, условно, в кавычках, обычный человек получит от книги про ПТСР, не очень понятно. Поэтому я согласна, что не очень понятно, как эта книга стала настолько широким бестселлером.
2: В общем, меня в итоге убедило, что надо это читать, то, что книгу написал не типа просто психолог, который недавно получил диплом, или не какой-то просто классный популяризатор науки, который вообще неизвестно, какой диплом когда-либо получал, а психиатр, то есть это медик, это врач, да, у которого за плечами там опыт в несколько десятилетий. И он описывает свой личный вот этот длинный опыт врача, который столкнулся с непонятной
3: проблемой, да, и как вот он шел, разбирался с ней, пришел. А проблема, собственно, такая. В 1970-е в США приходит молодой психиатр Бесел ван дер Колк работать с человеком, который вернулся с Вьетнамской войны. Человек вроде местами совершенно обычный, но он не может нормально работать, не может нормально жить свою обычную жизнь. И это не похоже на случаи, там, типа, раздвоения личности, к которым мы привыкли. Или к, там, знаете, ну, как в хоррорах.
1: К которым мы привыкли.
3: Ну, мы хорроры смотрим, триллеры смотрим, камон, ну, как бы, живем всю жизнь с этим. Вот, то есть человек постоянно возвращается, не просто возвращается мыслями, думает о своем прошлом на войне, а у него просто возникают картины этой войны, и возникают очень страшные картины, например, как ему пришлось убивать людей. И это ему пришлось, для нас понятно, что это случилось когда-то, это вот так было ужасно, ну вот же как бы мы сегодня, он уже там обратно в США, вроде все неплохо, вот. А для него это не закончилось. Эта вся ситуация, вот он ее живет прямо сейчас, в самые неожиданные моменты, вдруг у него случаются адские приступы гнева, агрессии.
1: У него просто не раздвоение личности, а раздвоение времени, как это происходит, что он вроде вернулся и находится вообще в другом году, в мирном, не знаю, магазин он зашел, и внезапно его просто переключает. И вот этот вот набор симптомов странный, он еще не подходил ни под один диагноз. То есть можно, конечно, что-то ему выписать, типа, а, вот у него приступы гнева. Ну, скажем, что у него, не знаю, вот там поведенческие проблемы. Или вот он пьет, у него там депрессия. Он пьет.
3: Алкоголизм.
1: Вообще-то все это не описывает, да, алкоголизм. Но вообще-то все это не описывало именно тот конкретный специфический набор.
3: Это 1970-е. То есть 20 век. Да, в 20 веке случилось уже две мировые войны. Случилась Корея, Алжир, Афганистан тоже там уже рядом. Вот. И за это время миллионы людей, буквально, которые вернулись с войны, оказывались постоянно в ситуации, когда они не могли продолжать жить нормальную жизнь. Эти истории начинаются, да, с еще там литературы про Первую мировую, там вот у Вирджинии Вульф, в «Миссис Даллоуэй».
1: Да даже ремарка, вот это потерянное поколение, оно как бы потерянное, потому что оно не может, эти люди невозможно вернуться, ну, в смысле, головой.
3: Да, тело приехало, а все остальное нет.
1: Психика нет, да.
3: Да, и все эти люди, они, значит, приходят с войны в мирную жизнь. Жизнь у них эту жизнь не получается. Но мир им сообщает, что, чуваки, а это вы явно, у вас были проблемы с психикой просто с самого начала. Вы, наверное, из неблагополучной семьи. Или там, наверное, у вас генетика плохая. Или там еще что-нибудь. Или шизофрения, конечно же. Обязательно. Или...
1: Любимый диагноз.
3: Да. Или, конечно, контузия. Очень простая вещь, которая все объясняет всегда.
1: Блин, контуженный, это реально, это гениальный просто диагноз. Ну, у тебя там что-то немножечко там, ну, потряслось, и все.
3: Ёкнуло прицепом, да.
1: Как бы. Мне кажется, еще важно, что они же возвращались и многим давали, ну, какие-то возможности, типа там, вот поступайте в универы, вот мы вам выплачиваем там пенсию, вот смотрите, мы вас так ценим, вы такие молодцы, спасибо большое, что воевали за страну, спасибо, круто. А как бы, а ветеранам не круто, они не могут воспользоваться возможностями, они, не знаю, поступают в эти университеты, вылетают просто потому, что они, ну, вообще не способны обучаться, в смысле, мозг не может сосредотачиваться, они не могут нормально спать. Они, ну, просто человек не может он адаптироваться к мирной жизни. А почему? Ответа ни у кого нет. Ну, война.
3: И, значит, ван дер Колк приходит и начинает работать вместе со своими коллегами, и тогда постепенно начинает разрабатываться вот этот самый новый диагноз, который мы называем ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. Участник или свидетель событий может не пережить травматическое событие как опыт, его не получается оставить в прошлом, так что событие стирается из памяти и постоянно проявляется в жизни человека, переживается как настоящее. ПТСР влияет на восприятие реальности, на поведение и на характер человека.
1: Но там была дальше проблема, что было довольно сложно признать этот диагноз, потому что ему говорили, нет, ну смотрите, это просто комбинированное. Это вот депрессия плюс, не знаю, там поведенческая проблема с гневом плюс еще что-нибудь. Зачем вам это выделять отдельно? И в целом есть этот вопрос, зачем все-таки это выделять отдельно?
3: Ну, мне кажется, что вопрос тут очень имеет однозначный ответ, который как раз помогает понять, почему МКБ и почему медицинское сообщество, которое обожает новые диагнозы и ставит их, в общем,
1: это правда,
3: очень часто, почему оно веками сопротивлялось именно этому диагнозу, да? Кажется, что хитрость в том, что когда мы признаем существование посттравматического расстройства, у нас возникает ситуация, что кто-то в этом виноват. Это не то расстройство, с которым ты родился. Это не то расстройство, которое, ну, так, к сожалению, трагически случилось. В случае с военными было супер понятно. Это тебя отправили черт знает куда, нарушать все заповеди любой твоей религии и видеть то, что вообще нормальному человеку видеть не хотелось.
1: Солдаты не просто едут исполнять свой мужской какой-то долг на войну 2 годика и потом продолжают счастливо, не знаю, растить свои семьи, вкладываться в экономику и работать на заводе, а как бы, ну, все, их жизнь ломается. Вообще, самая страшная картинка про вот военный ПТСР, который у меня есть, это то, что вот приезжает мужчина с войны, и дальше он... Многие же об этом говорят, что, типа, очень сложно адаптироваться к тишине.
3: Да.
1: Как бы, ну, к тому, что, типа, у тебя нет, там, не знаю, взрывов. Ну, тишина на войне, это как бы подозрительно. Ты такой, так, что-то, как бы, на нас что-то надвигается. И вот эти случаи, когда, не знаю, там, может человек с ПТСР проснуться и с просонья вообще непонятно, понять, где он, и выхватить оружие, а проблема же еще, напомним, да, в США, что там как бы...
3: Оружие, пожалуйста, продается, если надо.
1: Оружие это легально, вот. И дальше у этого военного бывшего, скорее всего, есть оружие, и он может, я не знаю, там, перепутать домашнее животное с какой-то, блин, с крадущимся, я не знаю, солдатом или вором, или ребенка, который встал и вышел пописать. Это вообще-то довольно... Это страшная картинка.
3: Да. И... Первая задача, с которой тоже пришлось работать в Андерколку, помимо отвоевания того, что это что-то отдельное от психозов, шизофрении, это то, как помочь-то.
1: Угу.
3: То есть, что можно было сделать.
1: Ну, а тогда какие были варианты терапии? Таблетки, но довольно, в смысле, такие, работающие довольно топорно. Сейчас же у нас есть, там, не знаю, антипсихотики второго, как-то самое, второго поколения, которые тебя не превращают в овоща, а тогда лекарства были, ну, в смысле, ограничены. Типа тестировался, там, не знаю, Прозак, тестировались какие-то базовые антипсихотики, вот, типа, держите, чтобы не срываться на ребенка, нечаянно его не убить ночью. И нормально спать.
3: Ну, кому антидепрессант, кому антипсихотик, да. Анонимные алкоголики, угу, и организации военных, где военные могли просто друг с другом поговорить и обсудить, что с ними происходит. И, как правило, я так понимаю, по крайней мере, Вандерколк так рассказывает, да, что как раз в этих группах люди, с одной стороны, находили очень много утешения, потому что они могли друг друга понять, с другой стороны, это сводилось во многом тоже к какому-то разговору просто про прошлое, в котором ты в этом прошлом жили.
1: Ну да, это просто внутренний Вьетнам, как бы мы с пацанами собираемся, погружаемся туда и просто не делаем вид, что мы живем в настоящем хотя бы пару часов, что, наверное, хорошо, потому что я думаю, что вообще-то много сил уходит на то, чтобы притворяться, что ты, ну, типа, не там. И
3: да,
1: у тебя перед глазами не встают убитые тобой дети.
3: Да.
1: Но вообще-то глобально это не помогает. В смысле, это не меняет психику. Это не дает новые инструменты для жизни. Это дает просто шанс выговориться. Но хотя бы это было уже хорошо, мне кажется. Если человек ходил в такую группу, он хотя бы понимал, что он не один.
3: Конечно.
1: Условно сходит с ума.
3: Конечно. Но, с другой стороны, это влияло на то, что можно было группово ненавидеть, например, каких-нибудь представителей той нации, которую тебе пришлось атаковать в каждой конкретной войне. И Вандерколк постепенно, в общем, пытается придумать, что делать. А в тот момент, опять же, популярный очень фрейдистский психоанализ. Еще одна вещь, которая уже далеко не всем доступна, потому что это дорого, да?
1: И долго.
3: И долго. Но если чем-то заниматься, то типа разговорами вроде как, да? Вот мы должны все полечиться, поговорить и все понять. Ну, короче, хитрость-то в том была, что он вроде это тоже пробовал, а оказалось, что люди просто вообще не готовы, ну, даже начинать этот разговор, потому что их начинает расколбашивать адски, да, и, в общем, разговор просто прерывается на том, что человек уходит в жесточайший приступ страдания какого-то или гнева, не может себя проконтролировать на физическом уровне, там, плачет, или у него случается паническая атака.
1: У него просто реальность едет, мне кажется.
3: Да, то есть, ну, короче, ни до каких, ни до разговоров, когда такая история. И Вандерколк начинает потихоньку работать с тем, что, может быть, можно через работу с телом, через какие-то телесные практики сначала начинать постепенно соединять условно вот это самое тело, которое тут ходит по городу мирному, и психику, которая в другом месте времени и другой ситуации находится.
1: Ну и мне кажется, что тогда было благодатное время для развития разных терапий.
3: Да.
1: То есть, например, даже гештальт, который, я не помню, говорила ли я в этом сезоне, но, короче, я учусь на гештальт-терапевтку. Это такое направление, которое вылезло, которое вышло тоже из психоанализа, как и многие другие терапии. Вот, но вылезло из Фрейда. Но оно про какой-то холистический целостный подход, про то, что тело и мозг нельзя разделять. И для меня вообще эта книга супер гештальтистская, честно говоря. Я ее посоветовала своим одногруппникам. Такая, почитайте, пожалуйста, вот про травму. Потому что Вандерколк как раз такого же мнения, что нельзя разделять голову и тело. И Вандерколк много говорит про разные исследования тела, мозга, исследования, в смысле, не опросники психологические, а исследования типа сделать томографию мозга.
3: Нейробиологические.
1: МРТ, еще что-то нейробиологические, короче, да. И он довольно много говорит о разных таких исследованиях, потому что он хочет показать, что травма влияет на тело непосредственным образом. В смысле, буквально у тебя в теле что-то меняется. У тебя меняются уровни гормонов, у тебя меняется... Как бы некоторые части мозга буквально хуже работают. Особенно если у тебя травма произошла в нежном маленьком возрасте, когда мозг как бы
3: формировался. Да. И тело тоже, да, вместе с ним.
1: И тело формируется, да. И у тебя этот травматический опыт застывает в теле, почему книжка называется «Тело помнит все». Потому что вот этот опыт закупорен в теле, и невозможно его вывести мозгом из тела. Как бы это так не работает. Нужно что-то делать с телом. И дальше в целом... Если первая часть книги посвящена тому, что такое ПТСР, как оно возникает, ну, каким-то, короче, научным определением и историей этого понятия, то вторая часть книги про то, как с этим можно работать. И там самые разные способы. От тех, над которыми можно посмеяться, типа импрова, в смысле импровизационного театра или, ну, йоги. Над йогой, наверное, мы сейчас не смеемся, но... Не знаю, там, например, терапия движения глаз, какая-то гештальт тоже терапия, в смысле эксперименты разнообразные. Потому что гештальт известен вот своими всякими телесными экспериментами. Или там есть, мне кажется, то, что называется психодрамой или психодинамической группой, когда ты там, например, что-то рассказываешь, а люди вокруг начинают изображать твоего отца, твою мать. Как бы все эти методы направлены на то, чтобы срастить прошлое и настоящее, чтобы вот это вот эти временные провалы убрать, сделать человека заново цельным. И тогда вообще, если человек проходит, как бы если эта терапия успешная, то он потом может говорить о своей травме и не триггериться. Вот. И в этой второй части Вандерколк в том числе говорит много о кейсах невоенных. В смысле, он говорит много о ПТСР после сексуализированного насилия, и вообще он много говорит о насилии домашнем и сексуализированном, и о том, насколько это вообще-то... распространено. В общем, эта книга очень классно описывает, что такое ПТСР, как этот диагноз стал признанным и как лечат ПТСР, но все еще непонятно, почему эта книга стала бестселлером. У меня как бы есть такая теория, что просто эта книга вообще нормализует травму, о которой сейчас, ну, мне кажется, в 2024 году довольно сложно говорить, потому что, возможно, некоторые люди уже как бы были перекормлены понятием травма, и они такие, что, теперь все травма? То, что, не знаю, мама тебя не обняла в детстве, у тебя травма, или, не знаю, вылетел из универа травма, и получается, мы живем в какой-то сплошной травме, и что это вообще тогда за жизнь? Вот, а «Тело помнит все» довольно хорошо раскладывает, что вообще-то нет не каждое событие травма, но при этом, если вас в детстве до 5 лет мама мало обнимала, возможно, на вас это реально повлияло. Как бы очень грустно это признавать, но вообще-то травма развития существует, и буквально у вас там на нейронном уровне что-то меняется. Но дальше про нейронный уровень мы переходим к минусам этой книги, потому что, наверное, кого-то успокоит, что Ван дер Колк так много отсылается к сканам, МРТ, что там еще, КТ, исследования, не знаю, сна, что он еще там делает. Короче, всяческие исследования, как бы круто, типа, это все научно. Вот смотрите, как все научно.
3: Много-много красивых выкладок.
1: Да, mm-hmm. много красивых выкладок, красивых каких-то графиков. Вот, посмотрите, лобная доля уменьшилась, там лобная доля увеличилась. Но вообще-то это довольно неоднозначные научные отсылки.
3: То есть психиатры и психологи современные часто делают вполне логичные предъявы к книге, да, по как раз двум пунктам. Во-первых, что когда мы видим, что что-то где-то замечательно красиво светится на МРТ, это может значить что угодно пока что, да. То есть мы в изучении мозга с нейробиологической точки зрения находимся совершенно не на том уровне сейчас, на котором мы можем прям четко сказать: вот он, смотрите, как помедитировал полчасика, и уже, ну, смотрите, как все хорошо стало. Прямо ух!
1: И мозг вырос. Ну да, мне кажется, что может показаться, что это работает, знаешь, примерно как рентген, типа, о, смотрите, кость сломана. И ты такой смотришь на картинку и видишь, типа, вот кость сломана. И как бы, ну, даже мне вот кажется, что вот что-то похожее происходит в нейробиологии. Они такие смотрят, о, типа, не знаю, гипофиз, что там, гипоталамус уменьшен, я не знаю, вот.
3: А тут загорелся светофорчик, тут зеленый свет.
1: Да.
3: Да-да-да.
1: Да.
3: Ну, то есть у нас есть немножко пока, лично у меня в том числе есть какие-то магические представления на данный момент о том, что там у нас в мозгах происходит. Но хитрость в том, что происходит там реально очень сложная какая-то фигня. И как и в случае, кстати, про это тоже много говорят, а как в случае с генетикой, которой долгое время пытались объяснить все заболевания, включая ПТСР.
1: И алкоголизм.
3: Что просто, а, это просто ген вот этого, а это просто ген вот этого, а это просто ген вот того, а это ген сего. Вот, это тоже давно известно, что так не работает. Мы не можем так доказывать болячки. У нас, да, есть какое-то количество, довольно закрытый список. Закрытый в смысле, что он не такой большой. Список очень конкретных генетических отклонений, которые могут, но не обязательно влияют на то, как дальше человек развивается. Да, дальше начинается игра в статистику, в проценты и прочее. Короче, хитрость в том, что, как и многие бестселлеры, включая книжки Сапольски,
1: которого мы любим, вообще-то.
3: Которого мы тоже любим, да. И куча других популяризаторов наук просто очень любят защищать свои идеи с помощью вот таких выкладок.
1: Ну, потому что это аргумент нерушимый, знаешь, ну, типа, это прям the аргумент
3: да.
1: главный. Вот график.
3: Да.
1: Завалите.
3: Да, да, да. Это раз. Два, это как раз вопрос размытости понятия травмы, которое все-таки Ван дер Колк нормально не определяет в книжке. Он постоянно к ней отсылается, но дальше, из-за того, что это очень личная история, он каждый раз просто рассказывает, как он чего-нибудь с кем-то начинал работать, и потом начинал пробовать новые варианты лечения, а потом то-то, то-то, а потом вот вам выкладка статистическая и картинка мозга. Вот. И складывается ощущение у разных читателей разное по поводу того, что же автор имеет в виду. И я прочитала, например, и ругань читателей, которые говорят, что это что же, вот теперь, да, я в туалет не сходил в 3 года, у меня травма, или тех читателей, которые говорят наоборот, у меня там умер родитель, я был уверен, что это травма, а вот я прочитала эту книжку, и это как будто не травма теперь. Хотя Ван дер Колк не говорит ни то, ни это.
1: Ну там вообще читают ее очень по-разному.
3: Да, ее читают очень по-разному.
1: Да. Он ничего не говорит просто. Я даже видела, например, отзывы людей в англоязычном интернете, которые такие: вот, я там прочитал первую главу, и Ван дер Колк оправдывает преступление, значит, американских солдат во Вьетнаме, и вообще их всех оправдывает, я не буду читать эту книгу, это, типа, неэтично.
3: Да.
1: Хотя, когда я читала, мне вообще не показалось, что он оправдывает, он просто, ну, не пишет большими буквами «плохой-плохой солдат, фу», но я буду тебя лечить.
3: Я бы сказала, не солдат, «плохой-плохой президент, фу». А этого он тоже не пишет, будем честны.
1: Этого он тоже не пишет, да, надо сказать. Но он вообще, да, он как бы не пишет «плохой-плохой президент, фу», но при этом он такой, вот почему ничего мы не делаем для людей с ПТСР, для особенно военных с ПТСР, правительство ничего не делает, оно только дает деньги на самое простое лекарство, самое простое и типа дешевое – это таблетки, но он такой, вообще-то это не дешево, потому что на самом деле это не лечит коренную проблему, ты не можешь таблетками соединить мозг и тело, ты можешь заставить тело чуть меньше офигевать, и как-то проявляться, но нельзя, короче, таблетками проделать эту работу. Это только какая-то вспомогательная вещь. Вот, а денег на терапию всем военным с ПТСР, конечно же, никто не выделит.
3: Но мне кажется, что это суперклассика того, как раз пишутся бестселлеры, потому что бестселлеры всегда пишутся обтекаемо, потому что как только ты обозначаешь четко, знаете что, вообще как бы говно наше правительство, говно война во Вьетнаме.
1: Нет, все, это левацкая литература, Саш.
3: То все такие, нет. Да, как бы все, спасибо, да, мы не будем
1: это. Это только издательство Versa Books. Все, больше никто не публикует.
3: Commonplace. Да. И еще, да, еще одна супер такая серьезная проблема: то, что когда Вандерколк объясняет про свои волшебные разные методы, он классно и интересно описывает, как они у него сработали, как они помогли в каждой конкретной истории конкретному человеку, и рассказывает дальше какую-нибудь статистику про то, что вот, ай-яй-яй, бихевиоральная терапия тут не работает. Но тоже в этом месте он не опирается на самом деле на какие-то четко понятные выкладки с четкими понятными источниками. И, короче, я так понимаю, что очень для многих специалистов это было болезненно, потому что, например, они тоже десятилетиями работают с ветеранами или десятилетиями работают с пережившими насилие людьми. И такие, серьезно? То есть, окей, вот на импровизационный театр классно, а я не классно. Ну, спасибо, типа. Но мне кажется, что в этом, опять-таки, фишка того, насколько книжка легко читается, потому что книжки никогда не читаются легко, если в них написано 25 выкладок статистики, особенно если их нормально объяснять хорошо, что вот это за цифры. А Вандерколк вместо этого использует совершенно другие приемы, очень хорошие приемы, да, которые работают, потому что он прекрасно совмещает прям литературное описание своего опыта, как он переживал, как каждый, значит, герой его истории переживал, его пациент. Там, конечно, изменены имена, но у тебя каждый раз есть такая история, за которой ты следуешь. И он рассказывает эту историю, как человек пришел, как ему было плохо. У него такой вариант не работал, сякой вариант не работал. И вот они нашли какой-то там 35-й, и он получился.
1: И мое любимое — это итоги, типа, потом 10 лет спустя я встретился с этим человеком, у него теперь замечательная семья, трое детей, и они угостили меня своим яблочным пирогом,
3: yes.
1: И как я рад. Yes. В этом смысле это очень такая старомодно написанная книга в смысле способа рассказывания историй.
3: Да.
1: В плане сторителлинга. Как бы, что там большая часть глав начинается с «вот моя личная история» или «история какого-нибудь клиента», «вот что мы попробовали», «вот немножко статистики, научности, еще что-нибудь, как это работает», а теперь мы снова вернемся к этому человеку, и я покажу, как классно ему это помогло. Вот мой сын излечился, значит, импровизационным театром. Все круто. Теперь он великолепный, великий человек.
3: 100%. И, знаешь, я думаю, что в 2024 году людям страшно не хватает этих старомодных историй. Это прям каждый раз трехактное повествование с хэппи-эндом.
1: Да,
3: и у хэппи-энда есть объяснение. Блин, что еще надо в жизни?
1: Реально, ничего. Я подумала о том же самом, что мы такие противные, мы что-то срём эту книгу, а я ее прочитала с таким удовольствием, честно говоря. Она в меня вселила много надежды на эту жизнь и на терапию.
3: Нет, я могу сказать, что как человек, который пережил 21 и 22 год с живой кукухой, с одной стороны, благодаря фармия, спасибо фарма и антидепрессанты, а с другой стороны, благодаря тайчи-цигун и медитации, 100%. Я просто вот кучу времени тратила в это время на физические вот такие практики, и на мне это 100% работало, это правда. Поэтому ничего не могу сказать. Я когда читала, у меня было ощущение, что я понимаю, о чем речь. И кажется, что к 2024 году вообще-то много где стало гораздо понятнее, потому что вот эти все телесные практики сейчас рекомендуются в 100 раз чаще.
1: Да, и официально.
3: Да, да, да, да, да, да.
1: Ну, и он в этой книге довольно много пишет о своих усилиях, в смысле государственных в том числе, что он не просто типа там где-то в лаборатории этим занимается, ему важно, чтобы то, что он понял за годы своей работы, превратилось каким-то образом в более массовую политику, в смысле государственную политику, политику организаций разных, там, благотворительных и не только.
3: Ну, то есть в этом смысле он как активист работает, да.
1: Да, да, да.
3: И тут, мне кажется, логично прийти к тому, почему мы все-таки книжку эту выбрали в разговоре про права вообще-то. Я думала очень активно про две вещи. Точнее, про два конкретно задекларированных международно-человеческих права. Это право на труд, да, то есть на свободный выбор работы, справедливые благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Множество людей, и не только военных, пришедших с войны, страдают и не могут работать нормально, да, пока они не получают лечение какое-то и не стабилизируются. А иногда на это уходят годы. И что этим людям делать? Как бы они платят дважды. То есть они сначала с ними что-то очень плохое сделали, кого в католической школе, кого действительно на войне, кого государственные репрессии перетекали, вот. А затем второй раз ты получаешь еще просто за то, что ты попал в эту мясорубку, ты такой, я не могу работать. Ну, типа, и пошел нахуй. Вот. В смысле, очень жаль, что ты не можешь работать.
1: Надо смочь, надо смочь.
3: Надо смочь, вот. И тут второе, как будто бы неотъемлемое право, которое у нас есть вообще-то, да, это право на медицинскую помощь, которое звучит тоже так, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
1: США не подписывала, да, декларацию, видимо, эту? При всем уважении, так сказать.
3: При всем уважении, кто ее подписывал? Когда я читаю, кажется, что никто не подписывал. Что все посмотрели такие... Ага.
1: Круто, круто. Круто придумали.
3: Красиво. Да. Да. Вот. И история, которую предлагает Вандерколк, мне кажется, она еще очень импонирует, потому что она не глубоко политическая, она не такая, что как бы чуваки, нас всех поимели, нами всеми воспользовались, и теперь давайте срочно действительно строить коммунизм или что-нибудь такое, да, он вместо этого, особенно в последней главе, говорит о том, что нам нужно. Нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно объединяться, очень нужно, чтобы мы чувствовали сообщество, нам нужно танцевать, ходить в импровизационный театр, вот, или петь хором. И любить. В общем, короче, он такой, любовь – это ответ. Любовь – это главная вещь, которая нам поможет. С одной стороны, это очень банальный ответ. Ну, честное слово, как бы. Но с другой стороны, но для большинства людей другой ответ пока как будто не очень доступен.
1: Ну, мне кажется, что Вандерколк дает какой-то более практический вариант ответа «надо любить» или «надо быть в отношениях». В смысле, он говорит, что это не то, что вам, не знаю, нужна одна романтическая любовь, которая вас полностью излечит, или идите, ищите непонятно что, что я назвал очень размыто. В смысле, мне кажется, все эти варианты, основанные на сообществах, типа тот же театр, не знаю, какие-то групповые занятия йогой, все, что включает в себя любые групповые телесные занятия, это в целом про комьюнити, про отношения и по итогу про любовь.
3: Да, самые разные способы почувствовать себя вместе. Не просто поговорить вместе, а действительно...
1: Соматически отрегулироваться.
3: Есть, да, наверное. И у меня снова художественная рекомендация, но ничего с собой поделать не могу. Это Курт Вонегут и роман «Бойня номер 5». Сложно пройти мимо текста, который обнажает сразу несколько ключевых коллективных травм 20 века. Это и война, и замалчивание военных преступлений, и смешение времен, которое Вонегут, сам человек, страдавший ПТСР, прекрасно описывает.
1: У меня рекомендация тоже будет художественная. Это книга Гюса Кейра «Книга всех вещей». Это такая довольно известная детская книга про мальчика, который растет в очень религиозной семье с отцом, который считает нормальным бить мать и бить детей. И это классный пример того, почему важно выносить ссоры из избы. И как разговор и рассказывание о насилии может это насилие остановить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите об этом подкасте друзьям, пришлите им ссылку на этот или любой другой эпизод, сделайте пост о нас в соцсетях, поставьте нам оценки там, где это можно сделать, или вообще напишите отзыв. Мы тогда будем очень-очень рады.
3: Мы рады действительно самой разной обратной связи, она для нас важна, и можно, например, более развернуто нам написать в Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Над подкастом работали
3: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
3: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн.
4: Привет, это «Радио Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на «Радио Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, «Радио Сахаров».